каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Кто-то, наверное, меня научил на картах гадать. Возможно, вот, может быть, это и началось, наверное, с Рождества. Девичьи гадания там всякие. Русалок каких-то мы вызывали, жвачных королей. Ну, все это бесследно не проходит. За все когда-то приходится платить.
1: Любое гадание накладывает проклятие на всю жизнь, и от этого нужно отрекаться и каяться перед Богом. Наташа в свое время владела многими видами гаданий, пока ее жизнь не зашла в тупик. Но, слава Богу, она знала об Иисусе Христе, который и освободил ее от проклятия. Наташе было 10 лет, когда она впервые услышала о Боге из мультфильма «Суперкнига». Девочка не пропускала ни одной серии и даже написала письмо в редакцию.
0: Они мне прислали книжечку там про Иисуса, в общем, такое Евангелие детское. Я помню, доходила до этого места, где Иисус такой на кресте висит весь в крови, и, значит, плачу, самое жалею, бедный Иисус. Там была такая молитва покаяния, что «Иисус, прости меня, войди в мое сердце, будь моим Богом и Спасителем». А, в общем, я покаялась. Это какой-то короткий период времени был, ну, максимум год. Это вот с Богом я молилась так иногда.
2: Потому, а потом там... почему забыла? Мультик закончился.
0: Да. Мультик кончился, о Боге больше никто не напоминал. Ну, как-то, ну, у меня родители неверующие, я не знала, что в церковь надо ходить. И я в мир начала погружаться. В 13 я уже гадала другим людям. А в 14 лет я уже пить стала, курить. Дьявол меня так увел от Бога.
1: Наташе всегда хотелось чем-то отличаться от других. И как раз умение гадать делало ее особенной. Наташа с большим интересом осваивала новые виды гаданий и уже стала понимать, что явно обладает какой-то силой.
0: Я, например, стала замечать, что то, что я говорю, это исполнялось. То есть для меня это было шоком вначале. И у меня такая тяга потом пошла. Я какой-то фильм посмотрела, там девочка, она глазами смотрит, у нее там огонь везде. Не-не-не-не, она не ясновидящая была. Куда она смотрела, все поджигалось. Мне так загорелось, я думаю, вот, я тоже хочу такой вот быть там супер-пупер духовный. Ну, у меня была белая магия, вот белой магией я занималась конкретно так, там прислушивала всех. О, Господь, лучше бы этого не было. Вот. Ну, черной магией я не занималась, хотя я была уже близка. Вот этого я боялась, поэтому я не стала. Потому что я увидела, что за этим дьявол стоит. Я думала, что я там манипулирую, там, дьявол. На самом деле, я уже потом поняла, что он меня просто использовал.
1: Спустя лет 6, после того, как Наташа увлеклась гаданием, на нее посыпались болезни одна за другой. Пошла смена партнеров. Ни с одним парнем она не могла встречаться больше месяца, хотя и мечтала о счастливом браке. Наташа старалась хоть чем-то заполнить пустоту в сердце. Она часами гадала на картах, но ей уже было неинтересно, что они скажут. Просто она не могла без этого жить.
0: К чему этот весь оккультизм привел? Я говорю, то, что ко мне стали бесы приходить, то есть они мучили. У меня были видения того, как я прыгаю с 9 этажа, как я в колодец прыгаю. В общем, заканчиваю жизнь самоубийством. Дьявол мне в моей голове, то есть он мне говорил, ты закончишь жизнь самоубийством, там, или ты будешь в психушке, ты по-любому будешь в аду. А после этого уже... были такие депрессии очень сильные, то есть я приходила домой, истерики были. Я очень агрессивным человеком в то время была. То есть мое сердце, оно все равно было разбито. Мне было 16 лет уже. Помню, мой крестный, он на протяжении года, он каждый вторник ко мне приходил с мороженым. И он мне, значит, рассказывал о Христе. И такое ощущение, как будто дьявол просто вот это все выветрил. Все то, что я знала. То есть это где-то 7 лет я без Бога вообще была. 7 лет. И как-то он меня пригласил на служение. Я пришла, и как будто такую сплошную пи-и-и на протяжении всего служения. Я ничего не помню абсолютно. Мне не понравилось.
1: Наташин крестный продолжал усердно за нее молиться. Нападки дьявола стали отступать, а Бог начал производить свою работу в жизни девушки. Наташа поняла, что дьявол все врет, и судьба человека может быть известна только Господу. Карты были порваны.
0: Такое ощущение было, как будто Бог мне сказал, вот выбирай, с кем ты будешь. Ты будешь со мной или ты будешь с дьяволом. Мне крестный сказал, потому что ты оккультизмом занималась, тебе надо отрекаться.

0: Если Бога нет, то надеяться нам не на что. Если Христос не воскрес, то все наши надежды вообще не имеют никакого смысла. Ведь все конечно и все испорчено грехом. Но мы верим, что Он жив, и будем возлагать все свои надежды только на Него, всемогущего, всезнающего, любящего, творящего свою святую волю. Если так, то нам стоит отбросить уныние, а собраться с силами нам поможет наш Спаситель.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Вы подумали, а мы сказали. Свободное радио представляет авторский проект Наташи Романцовой. Время подумать.
1: А я, друзья, продолжаю не то чтобы спорить, но свои какие-то контрдоводы приводить к утверждению о том, что стыд невозможен без социума. И что если мы одни на необитаемом острове, вопрос стыда не будет беспокоить. А куда деть стыд перед самим собой? Или, что еще монументальней, перед Богом? Что делать, когда и стыдно перед Богом, а еще стыднее говорить о стыде, вспоминать о стыде и даже исповедоваться перед Богом о какой-то ситуации, за которую стыдно? Стыдно! Я уверена, что найдется и не один человек, у которого есть вот такая история. Она глубоко-глубоко внутри. И сверху заложено, знаете, так, листвой опавшей, лапами отъели, так припорошили все, мусор какой-то набросали. Ну, так, нормально, часть паркового ансамбля. Все нормально, смотрится так на общем фоне, не выделяется. Но это та ситуация, которая внутри вас есть. А ей там не место. Вы храм Божий. У вас там все должно быть чисто, подметено и проветрено. И вот чтобы это место проветрить и подмести, есть такое понятие, как исповедь. Процесс исповеди, он разнится между конфессиями. Для кого-то это обязательно священник, для кого-то достаточно бухнуться дома на колени и перед Богом порыдать и все ему рассказать. Но, кстати, приведу, наверное, массу доводов, если нужно, в пользу того, чтобы все-таки у вашей исповеди был свидетель. Вы говорите это Богу, но пусть будет свидетель, пусть будет человек, которому вы доверяете. Вот настолько доверяете, только именно доверяете, которому вы сможете озвучить вот это свое что-то внутреннее, некрасивое, недостойное, стыдливое. Потому что это свидетель того, что вы свободны. После того, как произнесете, после того, как исповедуете, вы свободны. Это место чисто. Почему так сложно говорить о своих проступках, и в том числе сложно христианам? Потому что у человека есть ложное представление о себе, как о победителе. И каждому хочется быть успешным, красивым. И не каждому хочется осознать, что во многих жизненных ситуациях лучше проиграть с достоинством, чем победить невесть как. А назвать ту ситуацию, за которую стыдно, может быть, какой-то свой грех, какой-то проступок. Это может быть все, что угодно. Назвать вот эту ситуацию, это, знаете, с чем можно сравнить? Это как ступеньки к венцу благодати, ступеньки к Господу. То есть вы называете грех, он падает к вам в ноги, и вы на него наступаете, становитесь выше. И да, это уловка дьявола, если хотите, заковать вас в собственном стыде настолько, чтобы вы никогда никому не исповедались, ни другу, ни священнику, ни Богу, чтобы этот камень был внутри. Потому что есть силы, которым не надо, чтобы вы тянулись к небу и к свету. Хорошо, если будет работать притяжение к земле. И чем больше этих камней, грузиков у вас свисает с подола, тем лучше.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Был один человек из иудейских старейшин, фарисей по имени Никодим. Он пришел ночью к Иисусу и сказал ему: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом. Никто не может совершить таких знаков, какие ты совершаешь, если Бог не с ним». Иисус сказал ему в ответ: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится свыше, сможет увидеть Царство Бога. Как может взрослый человек вновь родиться?» — говорит ему Никодим. «Ведь он не может вернуться в материнскую утробу и родиться второй раз». Иисус ответил: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится от воды и духа, сможет войти в Царство Бога. То, что родится от плоти, есть плоть, только от духа рождается дух. Не удивляйся тому, что я тебе сказал, вам надо родиться свыше. Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так и с теми, кто родится от духа». «Разве такое может быть?» — спросил Никодим. «Ты учитель Израиля и не знаешь таких вещей?» — сказал ему в ответ Иисус. «Говорю тебе истинную правду. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы отвергаете наше свидетельство. Если вы не верите мне, когда я вам сказал о земном, как вы поверите мне, когда я вам скажу о небесном? Ведь на небо не поднимался никто, кроме того, кто с неба сошел. Это Сын Человеческий. Как Моисей поднял ввысь медного змея в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть поднят, чтобы тот, кто верит, в нем обрел вечную жизнь. Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы он мир осудил, но для того, чтобы мир через него был спасен. Тот, кто верит в него, осужден не будет, а кто не верит, уже осужден, потому что он не поверил в имя единственного Сына Бога».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Лиза Лукашина. Я рисую на маске снега глаза, на бесчувственной коже осколки –

Не выразит больше ни страсть, ни слеза, в бриллиантовом мире лишь волки. За границей оставленных троп и путей грезит верность на крыльях из шелка. Если больно, молчи, если ждешь, не жалей. Я молю, нищий образ волка.

увидеть свет. На одной из улиц Лос-Анджелеса бездомный и страдающий от зависимости человек вошел в здание миссии The Midnight Mission и попросил помощи. Так начался долгий путь Брайана к восстановлению. Вскоре Брайан обнаружил у себя любовь к музыке. Через некоторое время он присоединился к группе профессиональных музыкантов «Уличная симфония», занимавшейся служением для бездомных. Там ему предложили исполнить соло «Народ, ходящий во тьме» из оратории Генделя «Мессия». Пророк Исаия написал эти слова в мрачный период истории Израиля. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет», – пел Брайан. Музыкальный критик из журнала «The New Yorker» написал, что в его устах текст прозвучал так, словно Брайан пел о своей жизни. Евангелист Матфей процитировал тот же отрывок. «Обиравший своих братьев-израильтян, он был призван Господом к новой жизни». Матфей описывает, как Иисус исполнил пророчество Исаии. «Божье спасение увидела земля за Иорданом, Галилея языческая». Кто бы поверил, что сборщик налогов Матфей, бездомный наркоман Брайан или люди, подобные нам с вами, получат шанс на примере своей собственной жизни показать разницу между светом и тьмой. Небесный Отец, во тьме нашей жизни помоги увидеть свет Твоего Сына, нашего Господа и Спасителя.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.
1: Я давно так искал смысл жизни своей, перепробовал все.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим духом свидетельствует о том, что мы — дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.
2: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

твои линии на коже. Прощение хочет быть реальным, но не может. Ты говоришь, отдался смелости всецело. Твоя душа уже у страха под прицелом. Бунтарство медленно калечит твою душу, но так не хочется.

0: Наталья Мелешко. А ты ждешь. Я приду на рассвете, преклоню пред тобою колени. Ты меня в ожидании встретив, вновь накроешь невидимой сенью. И весь день под защитой твоею, о тебе всякий раз забывая, о земном бесконечно радея, в этом мире я снова блуждаю. А вокруг суета суетою погоняет, как в бешеных гонках. Не угнаться за лживой тщетою на путях этих жизненных ломких. Вот и день пролетел, словно птица. В небе звезды хоралы запели. Засыпая, пытаюсь молиться, обессилев, склоняя колени. А ты ждешь терпеливо моего посвящения в жизни, чтоб свободно, разумно, ревниво я пошла за тобою, Всевышний. Вот опять говоришь, ободряя: «О, мое драгоценное чадо, за тебя на кресте умирал я, и навечно быть вместе желаю. Только надо тебе, только надо жить, лишь волю мою исполняя».
1: Привет, это Сергей Заноза и «Свободное радио».

I do what floats my boat, but God tells the wind everywhere to flow, and it flows. Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Деньги могут принести вред. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. 5.12. Грешник, получивший богатство, подвергает себя такой же опасности, как обезьяна, которой дружелюбно преподнесли в дар боевую гранату. Отчаянно пытающийся разбогатеть материалист старается, потому что видит в этом благо. Но отсутствие нравственных ориентиров и страха Божия вынуждает его к злоупотреблению поступающими денежными ресурсами. В самих деньгах нет ничего злого и вредного. Вредными их делает отсутствие необходимых внутренних качеств. В умелых руках граната наносит ущерб врагу. Но в руках шимпанзе она не более чем орудие самоубийства. Таким же образом, богатство может быть причиной больших неприятностей. Сколько бестолковых отпрысков получают доступ к самым разнообразным грехам благодаря финансовому благополучию своих родителей. Они прожигают, прокалывают, пропивают, прогуливают то, что в глазах их отцов и матерей должно было дать им будущее. Я уже не говорю о том, сколько негодных и опасных людей бывают привлечены чьим-то благосостоянием. К примеру, если вы состоятельный человек и хотите создать семью, где гарантия, что вашего супруга привлекли именно вы, а не ваш бумажник? Говоря о мучительном недуге, Соломон подразумевает такую ситуацию, когда от богатства больше вреда, чем пользы, когда оно создает дополнительные проблемы. Накапливая добро, материалист рисует себе на уме только прекрасные картины будущего. Как же ужасно, как нелогично, как трагично, когда нечто, почитающееся за благословение, оборачивается проклятием. В-пятых, деньги – божок, который не умеет сам себя защитить. И гибнет богатство это от несчастных случаев. 5.13. Благосостояние может быть утеряно в раз. Обвал, дефолт, ограбление, неверное вложение, предательство, пожар, война – вот далеко не полный список врагов денег. Несчастный глупец копит, чтобы чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне, но получает только дополнительные страхи касательно будущего. Растет богатство, растет и беспокойство за него. Вдруг оказывается, что этот бог, как уже было сказано, не может защитить ни себя, ни своего владельца. Он сам нуждается в защите. Это свойство всех идолов. Так рождается страх потерять накопленное. Счастливец же, свободный от гонки за материальным, хорошо спит ночью, ибо в его сердце сокрыто другое сокровище. Какое умиротворение дает поклонение истинному Богу, ибо не надо бояться его потерять. Кто может его забрать у меня? Кто может забрать меня у него? Он не нуждается в моей защите, как весь тот мусор, к которому может прилепиться мое сердце. Он сам гарант моего спокойствия и безопасности. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. 5.13. Абсолютное большинство родителей, богатых или бедных, мечтают оставить детям наследство. И чем больше имущества они могут завещать, тем как бы спокойнее им умирать. Но стоит ли тратить неоправданно много сил и времени, чтобы заработать то, что можно потерять на раз-два? Оставьте им в наследство то, что невозможно украсть, забрать или уничтожить. Поставьте себе целью номер один – познакомить ваших детей с Богом. И тогда, будьте уверены, вы состоялись как родители. Если вы оставите им в наследство потертые штаны и при этом глубокую веру и сильную любовь к Христу, вы самый успешный отец или мать. В этом и есть смысл отцовства и материнства – влюбить сыновей и дочерей в Господа. Псалом 77:5-7. Если же вы завещаете им хоть весь мир, а Иисус будет для них пустым звуком, вы неудачник, потративший скоротечный

0: Вечное время, пока дети в гнезде, не на то. Кажется, таким горе-отцом был великий Соломон.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Евангелие от Луки.
1: Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им:
2: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых».
1: И сказал Господь:
2: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих».
1: Он отвечал ему:
3: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти».
1: Но он сказал:
2: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня».
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Дела или плоды. Плод же Духа — любовь. Послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. Павел говорил о делах плоти, а далее, в 22 стихе, он начинает так. Плод же Духа. Слово «же» связывает две контрастные идеи. Контраст между делами плоти и плодом Духа. Когда мы говорим о делах, мы говорим о плотских усилиях. Мы все периодически попадаем в эту печальную ловушку. Мы обещаем Богу, что в следующий раз мы справимся лучше. Каким-то образом, несмотря на искренность моего сердца, я не могу сдержать те обещания, которые дал. Если я стремлюсь угодить Богу моими делами, то я уже в невозможной ситуации, потому что делами закона не оправдывается никакая плоть. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Если в вас есть эта любовь, агапы Духа, плоды проявятся в вашей жизни. Когда мы говорим о плодах, мы говорим о взаимоотношениях. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стих. Если у вас есть эти правильные взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа, естественным последствием этого будет плод. Я не могу принести этот плод, который хочет видеть во мне Бог, если я не буду пребывать в Иисусе. Плод Духа — это любовь, агапе. Вы не можете иметь взаимоотношения с Богом, если этой любви в вас нет. Она проявляется естественным образом, когда вы пребываете в Нем. Приносит ли ваша жизнь плоды Духа? Пребывайте в Нем и позвольте Его словам пребывать в вас. Держитесь этого, и Божья любовь начнет развиваться и совершенствоваться в вашей жизни. Отец, помоги нам оставить этот положительный след Твоей любви в жизнях других. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Джон Рональд Толкин. Единственное лекарство для слабеющей и убывающей веры – это приобщение святых таинств.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Однажды Иисус шел в субботу через поля. Его ученики проголодались и стали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Смотри, твои ученики делают то, чего нельзя делать в субботу. А разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Спросил их Иисус, что он вошел в Дом Божий и ел жертвенный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, а одним только священникам. Или вы не читали в законе Моисея, что по субботам священники в храме нарушают субботу, но это не считается виной? Говорю вам, здесь нечто большее, чем храм. А если бы вы знали, что значит слова «милосердие хочу я, а не жертвоприношений», вы бы не стали осуждать неповинных. Ведь Сын Человеческий — Господин над субботой».

Воронкова Ольга. В святых святое грязным сапожищем вошел солдат в пыли земных дорог. И, усмехнувшись, он спросил: «Дружище, не здесь ли обитает вечный Бог?» Ворвался в чистоту и святость храма, неся с собой запахи войны. А в сердце страха Божьего ни грамма, все страхи им давно побеждены. Вокруг на стенах образы святые, мерцают свечи, в храме тишина. Под куполом светильники золотые и строгий взгляд распятого Христа. Затрепетало сердце у солдата. Он на Христа поднял глаза свои и вспомнил старый дом, где жил когда-то, молитвы мамы полной любви. И вспомнил он, как с мамой на коленях стояли вместе у подножия креста, с сердечным плачем, вознося моления, просил прощения у Спасителя Христа. Судьба жестокая все связи разорвала. Не стало мамы, он покинул старый дом. По разным сторонам его бросало, он жить спешил.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы строите гробницы для пророков и украшаете надгробия праведников. Вы говорите: «Если бы мы жили во времена наших отцов, мы не были бы повинны в крови пророков». Вы сами свидетельствуете против себя. Вы сыновья тех, кто убивал пророков. Так завершайте то, что начали ваши отцы. Вы змеи и отродье змеины. Не избежать вам осуждения и ада. Слушайте! Я посылаю к вам пророков, мудрецов и учителей. Одних вы убьете и распнете, других будете бичевать в синагогах и гнать из города в город. Так вот, на вас падет кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии, сына Берехии, которого вы убили между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, на это поколение падет кара за все. Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему. Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья. Но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен и пуст. Говорю вам, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен идущий во имя Господне».
2: Свободное радио рядом.

0: 142-й псалом. «Господи, услышь молитву мою и внемли моим молениям. По своей верности и праведности ответь мне. Со слугой своим тяжбы не начинай, потому что никто из живущих не оправдается пред тобой. Преследует меня враг, жизнь мою придавил к земле, принуждает меня жить во тьме, как давно умерших. Я пал духом, сердце во мне онемело. Я вспоминаю дни давние, размышляю о всех делах твоих. Думаю о том, что сделали руки твои. Я простираю руки мои к тебе. Душа моя жаждет тебя, как высохшая земля. Поспеши, ответь мне, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай от меня своего лица, иначе я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Дай мне утром услышать о твоей милости, ведь я на тебя полагаюсь. Укажи мне путь, по которому мне идти, ведь к тебе возношу я душу. Господи, избавь меня от врагов. Я прибегаю к тебе за защитой. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты мой Бог. Пусть выведет меня дух твой благой на ровное место. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради праведности твоей выручи меня из беды. По милости твоей погуби врагов моих, истреби всех, кто ищет моей жизни, ведь я твой слуга».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Закхей, главный сборщик податей, человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя, но он не мог увидеть его из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, забежав вперед, он залез на тутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал: «Закхей, скорее слезай. Сегодня я должен остановиться в твоем доме». Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. Увидев это, все стали возмущаться и говорить: «Остановиться у такого грешника!» Закхей стал перед Господом и сказал: «Господь, обещаю, половину имущества отдам бедным, а с кого взял лишнего, верну вчетверо». «Сегодня пришло спасение в этот дом», — сказал Иисус. «Ведь и он сын Авраама. А Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало».
2: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

Наталья Мелешко. Встреча. Эта встреча изменила жизнь мою. В сердце я за эту встречу Богу славу воспою. Эта встреча, жизни встреча, главная в моей судьбе. Я теперь, Господь, отвечу послушанием Тебе. Я любовью лишь отвечу, припаду к Твоим ногам. И, Господь, за эту встречу сердце я свое отдам. Ты его, Господь, наполни светом, верою живой. И напомни, вновь напомни встречу главную с Тобой. Как в плену греха томилась, как тоска до слез брала. Но теперь все изменилось. Встреча со Христом была. Эта встреча изменила жизнь мою. Я теперь за эту встречу славу Господу пою.

0: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 11 октября 1531 года в битве при Капеле погиб христианский гуманист и философ, руководитель реформации в Швейцарии Ульрих Цвингли, которого часто называют третьим человеком реформации после Мартина Лютера и Жана Кальвина. Цвингли родился несколькими неделями позже Лютера, 1 января 1484 года, в зажиточной крестьянской семье в деревне Вильдхаусе, принадлежавшей бенедиктинскому монастырю Святого Галла. Отношения графства со Швейцарским союзом были тогда достаточно запутанными, и швейцарцем в юридическом смысле Цвингли стал только в 1521 году, когда получил гражданство Цюриха. Учение Цвингли и реформация в Швейцарии развивались одновременно с учением Лютера, но совершенно независимо от него. В 1525 году Цвингли издал свое «Исповедание веры» под названием «De vera et falsa religione» – о религиозности истинной и ложной. В большей части пунктов сходное с учением Лютера, за исключением вопроса о причащении. Чуждый мистицизма, Цвингли смотрел на Евхаристию не как на таинство, а как на воспоминание об искупительной жертве Христа. Даже Жан Кальвин расходился с Цвингли по вопросу причастия и критиковал его за то, что он расценил это как просто символический обряд. Тем не менее, богословие Цвингли считается первым выражением реформатского богословия. Учение Цвингли из Цюриха распространилось в Берне, Базеле, Шафхаузене и Санкт-Галлене. Однако лесные кантоны, такие как Швиц, Ури и Люцерн, остались верны католицизму. Враждебные отношения между католиками и последователями Цвингли вылились в открытое военное столкновение. 11 октября 1531 года произошло сражение на Капельской равнине. В нем цюрихцы были разбиты на голову, а сам Цвингли погиб. Преемником Цвингли в Цюрихе стал Генрих Буллингер. Он объявил Цвингли пророком и мучеником, а также закрепил фундаментальные реформы Цвингли.
2: С

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом к Иисусу привели одержимого бесами. Он был слепым и глухонемым. Иисус исцелил его, и человек стал говорить и видеть. Люди были вне себя от изумления. «Разве он потомок Давида?» — спрашивали они. «Он не изгнал бы бесов без помощи Вельзевула, старшего над бесами», — сказали, услышав это фарисеи. Иисус, зная, о чем они думают, сказал им: «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит. Если сатана изгоняет сатану, значит, он в распри сам с собою. Разве устоит его царство? Если я изгоняю бесов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши соплеменники? Поэтому пусть они будут вам судьями. А если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам. Разве может кто войти в дом силача и разграбить его имущество, если прежде не свяжет силача? Только тогда он сможет разграбить его дом. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. И поэтому я говорю вам, все простятся людям грехи и богохульства, но хула на Духа не простится. Если кто скажет хулу на Сына Человеческого, будет прощен, а кто скажет хулу на Духа Святого, не будет прощен ни в этом мире, ни в будущем».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: 111 Псалом. Аллилуйя! Блажен человек, боящийся Господа, получающий большое наслаждение от Его повелений. Могущественным будет на земле его потомство, поколение праведных благословится. Изобилие и богатство будут в его доме, и его праведность будет пребывать вечно. Для честных восходит свет во тьме, он милостив, милосерден и праведен. Благо человеку, который великодушен и щедро дает взаймы, тому, кто ведет свои дела справедливо. Он никогда не поколеблется, праведник будет в вечной памяти, не побоится плохих известий. Сердце его твердо, уповая на Господа, сердце его крепко, он не испугается. Он увидит падение своих врагов, он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность пребывает вовек, рог его вознесется в славе. Нечестивый увидит и разозлится, заскрипит зубами и исчезнет. Желание нечестивых не сбудется.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
2: «Иисус, наставник, помилуй нас!»
1: Увидев их, он сказал им:
3: «Пойдите, покажитесь священникам».
1: И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Тогда Иисус сказал:
3: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?»
1: И сказал ему:
3: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
4: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

Наталья Мелешко. Это там, на Голгофе случилось. Там Христос на кресте умирал. И заклание Агнца свершилось. Божий Сын людям жертвою стал. Он вознес своим телом на древо все грехи.

0: человеку спасение в Сыне. Жизнь Он вечную людям дает. Бог нетленное дарит богатство через веру в Иисуса Христа. Приходите, наследуйте Царство, славя Бога в сердцах и устах.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: меняет мир к лучшему.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Сегодня мы продолжим чтение первого соборного послания апостола Петра. Вы знаете, когда не хватает времени, то некоторые важные вещи приходится делать срочно. Вы также знаете, что когда очень мало времени, то мы должны определить, что мы можем сделать в первую очередь, а на что у нас не хватит времени. Вот, например, погода в Техасе часто меняется. И после сильного проливного дождя через несколько минут сияет яркое солнце. И поэтому ураганы, торнадо, смерчи для Техаса не редкость. Но если надвигается ураган и опасность торнадо, все средства массовой информации оповещают о приближающемся бедствии. И людям советуют остановить машину, если они в пути, и спрятаться в каком-нибудь укрытии. А тем, кто находится в домах, отойти подальше от окон и укрыться в центральной части дома. Вы знаете, ураган может настигнуть вас в любую минуту. И если вы не последуете этим добрым советам, то с вами может случиться беда. И у вас нет времени на раздумья. Что для вас важнее в этот момент? Довести до конца дело, которым вы занимались, или спасение вашей жизни? Вы должны действовать без промедления. Вот еще один пример. На небольшой трассе случилась автокатастрофа. Водитель не справился с управлением, и его машину несколько раз перевернуло. Пострадавшие люди срочно нуждаются в помощи. И если вы стали свидетелем такого происшествия, и вокруг никого нет, то у вас нет времени беспокоиться о том, что вы и ваша одежда будут испачканы. Людям нужна помощь. И вы начинаете действовать. Когда я открываю Писание, я нахожу в нем примеры, оставленные нам Иисусом Христом. Он жил на земле, учил, исцелял и любил людей. Но он знал, что время его служения здесь, на земле, ограничено, и перед ним стоит великая цель – искупление всего человечества на кресте Голгофы. Это самое важное. Это главное. Время для него было коротко. Позвольте мне привести вам пример. Этот пример написан в Евангелии от Матфея, 16 глава. Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. После этого один из учеников, апостол Петр, начинает прекословить Иисусу Христу, потому что он мечтал о земном царстве своего учителя и Господа. Петр отвел Иисуса в сторону и сказал ему: «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Вы можете себе представить, что кто-то мог сказать такие слова Иисусу Христу? Он упрекал нашего Господа! Недавно вечером я смотрел телевизионную передачу. И в программе шло обсуждение одной из проблем нашего общества. В полемике участвовал маршал, депутат Думы и один из высокопоставленных чиновников. Но во время дискуссии никто не задумывался о звании другого. Все активно участвовали в обсуждении темы. И маршалу пришлось несколько раз выслушать серьезные упреки. Потому что в этот момент был важен предмет разговора, а не звание. Также и Петр. В своей, может быть, чрезмерной любви ко Христу он выразил неуместную заботу в словах. «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» И вы только послушайте, что дальше написано. «Он же, обратившись, это Христос, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана!“» Вы можете себе такое представить? «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим, и Христос говорит о простых основах, о самом важном в ученичестве: – «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? А теперь давайте прочитаем из этого же Евангелия от Матфея, 24 главу, с 3 стиха. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили ко Христу ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» И Христос сразу же говорит им о сути дела. Он не пускается в пространные философские рассуждения. Он говорит конкретно, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все это начало болезней. В современном переводе это звучит так. Иисус сидел на горе Елеонской, и пришли к Нему ученики. И, будучи наедине с Ним, они спросили, «Скажи нам, когда это произойдет, и когда будет знамение Твоего возвращения, и когда наступит конец света?» В ответ Иисус сказал, «Смотрите, чтобы никто не обманул вас. Я говорю это потому, что многие придут от Моего имени и скажут, «Я Мессия», и многих обманут. И услышите вы шум битвы неподалеку и узнаете о битвах вдалеке от вас. Но смотрите, не тревожьтесь. Это все должно произойти, но это еще не конец. Ибо поднимется народ на народ, и царство на царство. Будет голод и землетрясение повсюду. Но это будет лишь началом ваших испытаний, подобно тому, как женщина мучается в родах. Во время Второй мировой войны, после бомбардировки Лондона, Уинстон Черчилль, выступая в парламенте, сказал, «Это не конец, это даже не конец начала, но, возможно, это начало конца». Я думаю, это же сказал и Христос. Когда вы увидите, что это происходит, то это еще не конец. Но это будет началом ваших испытаний. Это начало конца. И, между прочим, если вы заметили, то многие события, перечисленные здесь, очень близки к нашему времени, в которое мы живем с вами. Народ восстает на народ, государство на государство, голод, землетрясение. Я хочу еще раз напомнить вам об этом. Просто помните, что мы находимся близко к концу. Давайте откроем послание к римлянам. Это Новый Завет. Послание к римлянам апостола Павла, 14 глава. Еще раз хочу повторить вам. Время коротко, поэтому нужно избирать самое важное в нашей жизни. Итак, послание к римлянам, 14 глава. «А ты что осуждаешь брата своего?» – спрашивает апостол. Или «И ты, что унижаешь брата твоего?» Все мы предстанем на суд Христов. Это очень важная мысль апостола Павла. Мы не должны судить один другого, потому что мы все предстанем перед совершенным судьей. И в свете его пришествия лучше не судите других. Ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною склонится всякое колено». И всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Я не буду читать все, а приведу только несколько примеров, записанных в первом послании к Коринфянам. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Если вы будете помнить каждый день, что Христос скоро вернется, то это изменит вашу привычку судить других людей. Если вы осознаете, что вам придется дать отчет за каждое праздное слово и действие, то это повлияет на ваше поведение. Это также позволит вам увидеть, как много ненужного мы делаем на этой земле. Господь скоро грядет. Он придет. Вы видите, какое важное значение имеет время, в которое мы живем.
3: Дорогие радиослушатели, вы слушаете передачу «Свет жизни». В Псалме 118 есть такие слова: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Наша передача – это библейские беседы пастора Петра. Сейчас вы слушаете цикл передач «Надежда во время страданий».
2: Давайте теперь откроем 4 главу первого послания апостола Петра и продолжим нашу библейскую беседу. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет о том, что мы подобны добрым воинам Иисуса Христа. И Петр напоминает, что все страдания временны. И в начале 7 стиха он пишет: «Впрочем, близок всему конец». Мы уже говорили с вами сегодня о том, что когда остается мало времени, то многие важные вещи становятся безотлагательными. Обратите внимание на слова. Мы читаем первое послание Петра, 4 главу, 7 стиха. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Приближается время, когда наступает конец всему. Так будьте же благоразумны. Проявляйте самообладание в помощь молитвам своим. И прежде всего, сохраняйте неприходящую любовь друг к другу. Ибо любовь покрывает множество грехов. Оказывайте гостеприимство друг к другу без ропота. Каждый из вас должен использовать полученный им от Бога дар как хороший правитель, чтобы послужить другому. Кто говорит, пусть говорит словами Божьими. Кто служит, пусть служит в полную меру, которую дал ему Бог, чтобы всем этим принести славу Богу через Иисуса Христа. Слава Ему и сила во веки веков. Аминь. Мы читаем только середину письма, а Петр уже говорит «Аминь». Этот отрывок как короткая молитва, которая находится прямо посередине письма. Послание. Первое послание Петра. В этих стихах я нашел 4 заповеди и 1 цель. Пожалуйста, обратите внимание на эти призывы. Они важны и понятны. Итак, первое. Стих 7. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». «Будьте благоразумны и имейте дух молитвы». Позвольте мне проанализировать эти слова. Сначала будьте благоразумны. Сегодня часто можно услышать: «Будь крутым!» Но здесь говорится о трезвости в рассуждениях. Проявляйте самообладание. Что это значит? Это значит, живите, не впадая в крайности. То есть не старайтесь установить точную дату пришествия Христа. Это крайне неправильное отношение к пророчеству. Или еще одно. Не паникуйте, если вы не можете управлять обстоятельствами вашей жизни. Не беспокойтесь. Не бросайте свою работу и не ждите, что вот сейчас явится Христос. Это все крайности. Это полная противоположность благоразумию. Не думайте, что вы должны объяснить все, что касается будущего. Один проповедник в своей маленькой книге под названием «Имей надежду» рассказал такую историю из своей жизни. Он пишет: «Однажды, когда я только что начал свое служение и сказал проповедь на тему пророчеств, то думал, что все объяснил. И к этой теме я больше уже не возвращался. Один мой друг, тоже служитель, который послушал мою проповедь, подошел ко мне после богослужения и сказал: «Ты, наверное, был членом комиссии, которая планировала приход Христа». И я понял его, когда он добавил: «А я уже перешел от планирования к ожиданию Христа». И далее он пишет: «Я не хотел бы, чтобы мы только изучали пророчество и боялись поделиться нашими мыслями. Я просто предлагаю, чтобы мы не теряли равновесие и не впадали в крайность в отношении пророчеств». Петр говорит: «Будьте благоразумны, спокойны и бодрствуйте в молитвах». Вы знаете, ничто не даст вам такую возможность бодрствовать, как молитва. Наблюдая за людьми, которые впадают в крайность, говоря о пророчествах и создают определенный психоз и беспокойство, я думаю, что эти люди не проводят достаточно времени в молитве. Молитва успокаивает ваш дух и не делает вас безразличным. Наоборот, она напоминает вам, что все в руках Бога. Будьте благоразумны. Имейте мир и покой. Один из специалистов греческого языка перевел этот отрывок так: «Успокойтесь и соберитесь с духом вашим, посвящая себя в молитве. Будьте же благоразумны, проявляйте самообладание в помощь молитвам своим». Апостол Петр помнил, как Господь Иисус взял его с другими учениками и просил их остаться в Гефсиманском саду. Он сказал своим ученикам: «Останьтесь и молитесь, пока я пойду туда для молитвы». И когда Господь вернулся, это описано в Евангелии от Марка в 14 главе, то он обнаружил Петра уснувшим. Он уснул! И тогда он сказал Петру и Иоанну и другому ученику: «Вы не могли бодрствовать со мною в этот час?» Вы думаете, что когда Петр написал эти слова, он не чувствовал их важность? Он помнит это высказывание Христа, его упрек: «Я просил вас молиться, а вы уснули». Петр знал, о чем он пишет, и поэтому написал для нас. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Это первая заповедь, первый призыв. А теперь обратим наше внимание на вторую заповедь. Стих 8. «Имейте усердную любовь. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Прежде всего сохраняйте неприходящую любовь друг к другу, ибо любовь покрывает множество грехов». Это усердная любовь. Говорит о концентрации и решительности. Усердная любовь, усердие – этот термин употребляют спортсмены, чтобы достигнуть хороших результатов. Если вы наблюдали Олимпийские игры и забеги, то, наверное, видели, как, пробежав несколько кругов, спортсмены выходят на финишную прямую и, устремляясь вперед, всем своим телом мобилизуют свои силы, чтобы прийти к финишу с хорошим результатом. Достигнув же финиша, некоторые падают в изнеможении. Петр говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Вы знаете, нам абсолютно необходимо быть вместе. Когда приближается конец, нам нужно держаться вместе. Не тратьте время на критику. Не критикуйте других христиан. Не критикуйте другую церковь или другого служителя. Не тратьте свое время на то, чтобы сказать, насколько лучше в вашей церкви. Посмотрите, как начинается 8 стих. «Более всего, прежде всего, больше, чем все остальное, продолжайте любить друг друга. Имейте усердную любовь друг к другу от чистого сердца». И посмотрите, как он заканчивается. «Потому что любовь покрывает множество грехов». А в книге «Притч» написано, в 10 главе, в 12 стихе, проверьте сами, я прочитаю Притчи, 10 главу, 12 стих. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Ничто так не нарушает единство церкви, как христиане, которые беспокоят, критикуют других христиан. Не думайте, что неверующие люди ничего не замечают. Разделение дискредитирует Евангелие. Пацифистский лидер Индии Махатма Ганди однажды сказал: «Мне нравится ваш Христос, но мне не нравятся христиане». И он объяснил, почему. «Они так не похожи на Христа». Вот это упрек. «Мне нравится Христос, но не христиане». Стих 8 Петр пишет: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Прежде всего сохраняйте неприходящую любовь друг к другу, ибо любовь покрывает множество грехов. И если вы хотите доказать свое усердие, то проявите свое прощение. Мы во многом станем похожи на Бога, когда научимся прощать. Я еще не встретил человека, который не умеет критиковать или осуждать других. Каждый человек может осудить другого за что-нибудь. И вы не исключение. Я могу обвинить несколько человек за то, что случилось в моей жизни. Я думаю, что так же и вы. Но не тратьте своего времени на это. Толкователь Библии Мафат пишет следующее. Что здесь мы слышим не призыв просто избирать то, что мне нравится, но усердно любить всех, без разделения людей на разные классы общества. Еще хочу сказать вам несколько слов в отношении усердной любви. Некоторых людей очень легко любить. Это происходит естественно. А кого-то любить очень трудно. Конечно, вы можете их любить и стараетесь это делать, но все равно они вам не нравятся. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Просто что касается их сущности, является чем-то нехорошим. Эти люди отталкивающие. Они абсолютно противоположны притягивающему магниту. Но и им нужна ваша любовь. И, может быть, они нуждаются в ней больше, чем другие. Любите друг друга. Очень широко, без лицеприятия. Апостол Петр призывает нас, чтобы мы были благоразумны. Благоразумие? Для благоразумия характерна способность видеть вещи в правильном соотношении. В истинном свете способность отличать важное от второстепенного. Такое благоразумие не могут поколебать ни внезапный и быстро приходящий энтузиазм, ни фанатизм. Ему также чуждо бездумное безразличие. Наши земные дела мы можем видеть в правильном соотношении, в истинном свете только тогда, когда мы видим их в свете вечности. Когда мы отводим Богу должное место, тогда и все остальное становится на свое место. Сохраняйте свою молитвенную жизнь. Для молитвы прежде всего нужно серьезное желание познавать волю Божию. Наша любовь должна быть крепкой. И это одна из основополагающих истин. Христианская любовь – это не легкое сентиментальное чувство. Она требует от человека всей его умственной и духовной силы. А это значит любовь достойных и недостойных. Любить, невзирая на оскорбления и обиды. Любить безответно. Любовь Божия покрывает множество наших грехов. Это святая глубокая истина. Бог возлюбил мир, и Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете.
2: Свободное радио.

0: 144-й псалом. «Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь, буду славить Твое имя вечно. Каждый день я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечно. Велик Господь и достоин всякой хвалы, величие Его непостижимо. Поколение поколению будет восхвалять Твои дела и возвещать о Твоем могуществе. Буду размышлять о величии Твоей славы и о Твоих чудесных делах. О могуществе Твоих грозных дел будут все говорить, и я буду возвещать о Твоем величии. Будут вспоминать Твою великую благость и воспевать Твою праведность. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Благ ко всем Господь, Его милость на всех Его творениях. Все Твои творения прославят Тебя, Господи, и святые Твои благословят Тебя. Они будут рассказывать о славе Твоего царства и говорить о Твоем могуществе, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоих дел и о величественной славе Твоего царства. Твое царство вечное, и Твое правление на все поколения. Господь верен Своим обещаниям и милостив во всех Своих делах. Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. Глаза всех смотрят на Тебя, и Ты даешь им их пищу в свое время. Ты открываешь свою руку и насыщаешь желания всех живущих. Господь праведен во всех своих путях и милостив во всех своих делах. Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и спасает их. Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых уничтожит. Устами своими буду славить Господа. Пусть все созданное им прославляет Его святое имя.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт, немецкий религиозный мыслитель. Многие и даже большая часть людей в этом мире стыдятся святого примера Христова, его смирения и уничижения. Но это значит стыдиться самого Господа Иисуса.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что если мы полагаемся на Христа только в этой жизни и не верим в воскресение после смерти, то мы несчастнее всех людей. Потому что те получат хотя бы немного удовольствия сейчас, а мы просто немного пострадаем и умрем. Но сила христианина именно в том, что наша вера смотрит в вечность. Держитесь курса Евангелия, и тогда уныние не сможет вас съесть.
1: Твой новый день на свободном.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Я бегу по золотой дороге. Мне вслед кричат те, кто сломали ноги. Я не могу больше ждать. Я должен

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Принято считать, что творческая профессия – это участь немногих счастливчиков. Еще бы, любимое занятие, где ты творишь что-то новое, а тебе еще и платят за это деньги, выглядит как настоящая мечта. Но вот стать музыкантом, художником и креативным дизайнером суждено не всем. Вместе с тем, есть и хорошая новость. Элементы творчества можно внести во многие другие, более распространенные сферы. Если вы общаетесь с клиентами, то перед вами широкое поле для импровизации, которое может привести к повышению продаж. Если вы печете пирожки, то вполне можете попробовать предложить свой рецепт или внести разнообразие в уже существующий. Если вы занимаетесь ремонтом техники или автомобилей, то творческий подход и смекалка в решении нестандартной задачи могут выручить клиента в той ситуации, где ему же мало кто сможет помочь. Наконец, если вы занимаетесь организацией процессов, то всегда можно попробовать что-то новое взамен проторенным дорожкам. Место для фантазии и креатива найдется и в других профессиях, главное этого захотеть. Любое дело станет куда интереснее, стоит лишь добавить немного творчества. Это состояние вполне естественно для нас, ведь мы сотворены по образу и подобию Бога, который сотворил Вселенную и творит каждый новый день. Не бойтесь включать фантазию, пробуйте новое и не давайте творческой энергии застояться и испортиться.

0: золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» От Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих.
0: Глоток живой.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как мотивировать мужа заниматься ребенком. Необычная тема, но я думаю, что она крайне важна. И для начала стоит отметить одну очень вредную установку, которая нам досталась от бабушек нашего постсоветского пространства, когда утверждали, что женщина занимается детьми и домашним хозяйством, а обязанность мужчины – только зарабатывать. Разве ему до детей есть дело? Папа устал, держи детей подальше, пусть папа отдохнет. Отсюда и пошло, и поехало, что мужчина не должен заниматься детьми. Но потом спрашивается, с чего вдруг папа стал недостаточно внимателен, ушел или бросил. Вот с этой самой установки и стал таким мужчина. Именно поэтому заниматься детьми мужчина мало хочет. Мужчины и женщины призваны вложить в ребенка как мужские качества, так и женские. Если это мальчик, то у него должно быть 80% мужских качеств и 20% женских. Если девочка, то наоборот. Это без точных цифр, просто как некий ориентир по ощущениям. Когда вы видите, вот у подруги муж молодец, хороший отец, кормит, купает, гуляет. Не стоит печалиться, если ваш муж еще не так совершенен, как папа. Поможет его мотивировать, совершить подвиг. И потом не забудьте похвалить его в его начинаниях. И сегодня дам несколько советов, как мотивировать мужа заниматься с ребенком. Во-первых, пустите мужчин до детей. Как я уже отметил ранее, нередко сами женщины не допускают мужей до детей. Ну типа, он ведет себя с ними, как слон в посудной лавке. Ну и что? А вы что, в детстве ходить сразу научились и не падали? Если не будете допускать отца до детей, то получите. Не нужно. Ну и не очень-то и хотелось. Я пошел. Куда ты? В гараж к друзьям. Вам нужно преодолеть внутренний страх и довериться мужу. Поступайте мудро. Во-вторых, занимайтесь планированием проведения времени вместе. Как провести время вместе? Куда сходить? Что делать? На мой взгляд, этим необходимо заниматься женщине. Почему? Ну, потому что для женщины первичное отношение и эмоции, а значит, это сделать ей намного легче. Но если у вас это может делать муж, прекрасно. В-третьих, привлекайте мужчину к уходу за ребенком и общению с ним. Все делайте вместе. Еще во время беременности можете помечтать, как вы вместе будете это делать. Дайте ему знать, что вам нужно опираться на него во всем, что касается воспитания ребенка. Любимый, помоги мне искупать ребенка, а то мне тяжело. Привлеките его к общению с ребенком. Помните, какой бы мужик ни был, суровый, он тоже был ребенком. У него даже были любимые игрушки и книги. Представляете? Поэтому просите, и будет дано вам. Например, вы можете сказать: «Дорогой, поиграй с сыном в машинке, он очень обрадуется». Если ребенок уже взрослый, то отправьте его с мужем за пределы вашего жилища. Некоторые мужчины гораздо более комфортнее себя чувствуют за стенами дома. Используйте это во благо. Отправьте папу в магазин с ребенком или на тренировку, погулять на площадке, ну и так далее. Делая так каждый раз, этим вы незаметно поможете им сблизиться друг с другом. Кстати, стоит отметить, что не нужно привлекать мужа сразу с порога. Дайте ему некоторое время прийти в себя и переключиться с работы, с дороги, что он дома. А потом смело за дело. Следующее. Просите помочь конкретно о чем-то. Ставьте перед мужчиной четкую задачу и с позитивным настроем, что немаловажно. Не так: «Ты должен мне помогать». Лучше используйте такие фразы: «Любимый, пожалуйста, погуляй с сыном, мне нужно сходить к врачу». Или, например, вот так: «Помоги ему с математикой, у тебя это хорошо получается». Помните, мужчинам нравится признание их способностей, когда их признают, они все делают намного эффективнее. Поэтому фразы вроде «у тебя хорошо получается» и тому подобное очень важны для него. Следующее. Хвалите мужчину. Когда муж решает покормить, переодеть или поиграть, не критикуйте его. «Ты не так одел», «Ты не так держишь», ну и так далее. Поступая так, вы ломаете ему крылья и отбиваете всякое желание это делать. Он и сам не вполне уверен, что все делает правильно. Он это понимает. Наоборот, хвалите его старания. Хвалите его усердие. Как минимум за инициативу. Следующее. Дайте волю фантазии. Если ребенок подрос и уже подросток, и мужу трудно найти самому общий язык с ребенком, помогите мужу. Ему нужно помочь. Выход – это может быть интересный досуг. Из моей практики. Я очень занятой человек, и моя голова всегда забита решениями разных проблем. Что касается работы. Но что касается детей, у меня как вырубает. И все очень сложно бывает, достаточно часто. Иной раз не знаешь, с чего начать. Мне жена очень помогает, когда подсказывает идеи. Например, займись общим любимым видом спорта. У меня, допустим, это был бег, сейчас там силовые тренировки. Мы пробовали бегать вместе, но как-то не зашло, не получилось, поэтому выбрали совместные длительные пешие прогулки, что очень достаточно увлекательно. Можете вместе приготовить какое-то блюдо, но купите настольных игр и играйте вместе. Чтение книг на ночь, уроки самообороны. Это у меня с сыном, конечно, не с дочкой, хотя и с дочкой тоже можно. В нашей семье есть специальный семейный вечер. Мы вместе заранее его планируем и применяем все вышеперечисленные ингредиенты, которых я озвучил. Также это может быть просмотр фильма, ужин с беседой на выбранную тему. Например, под Рождество делаем коллаж и рождественский календарь. Танцуем, мечтаем. Ну, можете еще какие-то идеи. Да, например, попросите мужа научить ребенка азам его профессии. И помогите для этого способ найти и время. Вместе поменять лампочку, не знаю, починить чайник, выбрать подарок маме. Ну, как видите, это достаточно несложно и полезно. Но часто бывает так, что мужчины этого не понимают. Они даже не знают, как подступиться к этому вопросу. И помните, женщина – это хранительница очага. Вы как матери, и вы лучше знаете, как общаться с детьми. У вас это дар от Бога. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой и подсказываете нам, мужчинам, как заняться с детьми, ваша помощь просто бесценна. И это сближает.
2: В городе холодно, в городе сыро.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В это время пришло несколько фарисеев. «Тебе надо уйти отсюда», — сказали они. «Уходи, Ирод хочет тебя убить». «Ступайте и скажите этому хищнику», — ответил им Иисус. «Я буду изгонять бесов и исцелять сегодня и завтра, а на третий день завершу свое дело. Но и сегодня, и завтра, и в последующий день я должен продолжать свой путь, потому что такого не может быть, чтобы пророка убили не в Иерусалиме». «Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему! Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен. Говорю вам, вы не увидите меня, пока не скажете «Благословен, идущий во имя Господне».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Глупец презирает отцовский урок, а слушающий упреки благоразумен.

0: Эй, малолетка, зря сидишь, шеф тебя не примет. На 10 часов у меня назначена с ним встреча по поводу моего повышения.
1: Представьте себе, и у меня тоже.
0: Чего?
1: У меня тоже на 10 часов назначена встреча, и тоже по поводу повышения.
0: А быть того не может, это меня должны повысить.
2: Здесь я буду решать, кто кого повысит.
0: Шеф, но ведь я был первым.
2: Отставить разговорчики, христиане бьют по всем фронтам. Нам нужно срочно найти новую тактику. Давай, что у тебя?
0: Вот, взгляните, шеф.

0: дело говоришь?
1: Выпендрешь.
2: Шеф, я предлагаю направить наши усилия как раз на церкви, работающие среди людей.
0: План действий.
2: Цифры.
1: Что цифры? Говори понятней.
2: Когда евангелизация проходит удачно, первое, на что обращают внимание, количество покаявшихся людей.
1: К чему это он? Не понимаю.
0: Вот поэтому ты и не получишь повышение. Продолжай.
2: Наша задача – заставить их мыслить по формуле «количество равно успех». Как только мы заставим их смотреть на цифры вместо того, чтобы смотреть на души, они не устоят перед следующей ложью.
0: Перед какой?
2: Мы убедим их, что они получат большие цифры, если предложат людям более легкий путь. Ну, не следует говорить о грехе. Не нужно вспоминать о том, что узок путь, ведущий в жизнь вечную. И самое главное, побольше говорить о здоровье и богатстве.
0: Гениально.
1: Не понимаю, что в этом гениального?
0: Они будут считать себя христианами, в то время как настоящим покаянием там и пахнуть не будет.
2: Не покаялся, не спасен.
0: Что может быть лучше, чем большие церкви, заполненные неспасенными душами? Я повышаю тебя.
2: Благодарю, шеф.
1: А как же?

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Психологи говорят, что страх мешает нам жить полной жизнью. И это похоже на правду. Стеснение может лишить вас возможностей, а страх неудачи – полезного и интересного опыта. Наверняка вам знакомо чувство, когда, сконцентрировавшись на сомнении, вы теряли всякую уверенность и шли камнем на дно. Более того, систематически вскармливая свои страхи картинками в нашем воображении или чужим негативным опытом, мы рискуем заработать паралич воли и заболеть бездействием. У страха глаза велики. Стоит начать действовать, как потенциальная угроза, только что вызывавшая у вас головокружение, скукоживается и отступает на задний план. Это относится как к вопросам работы или нового опыта, так и к практической христианской жизни. Страшно показаться странным, отказавшись от возлияний с однокурсниками. Страшно заявить о своей вере в разговоре с коллегами. Страшно поделиться Евангелием с едва знакомым человеком. Страшно помочь человеку на улице, рискуя получить непонимание окружающих. Бывает очень некомфортно и волнительно начать действовать в чужих интересах и быть верным своим убеждениям. Страшно любить. Но вместе с тем, совершенная любовь изгоняет страх. Примите решение, начните действовать, и пусть страх уходит.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

быстро ли сбывается то, что обещает Бог? Пророчество Иезекииля, произнесенное в VI веке до нашей эры против Тира, сбылось через 200 лет, в IV веке, во время правления Александра Македонского. Павел, говоривший в послании фессалоникийцам, что день и ночь непрестанно молится о том, чтобы повидаться с местными верующими, так никогда и не пришел в Фессалоники. «Сатана стал поперек дороги нам», — пишет Павел. Что же это значит? Что сатана победил? Конечно, нет. Господь не медлит исполнением обещания. Просто его время отличается от нашего. И его мудрость и милость неизмеримо выше всего, о чем мы можем помыслить. Вот почему так важны для нас стойкость и терпение в полном доверии Богу и уверенности в его доброте и любви к нам. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

0: Если бы человек умел довольствоваться тем, что имеет, а не зариться на достояние соседа, он всегда наслаждался бы миром и свободой. Жан де Лабрюер, французский философ.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

Книга Откровений, 21 глава, 5 стих. «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое». Вот у меня ход логики, например, такой. Господь творит все новое. У него есть такое желание, возможность и способности. А мы с вами по образу и подобию. Значит, творить новое можем и мы. И это очень важно помнить, осознавать, особенно тогда, когда забегались, засуетились, и нам наш бег по кругу не нравится. Но мы принимаем такую позицию, мол, а я не могу ничего изменить. Вот так складываются обстоятельства. Вот это все понятно. У всех у нас обстоятельства. Но все-таки давайте будем взрослыми. Ты можешь выйти из круга и сотворить со своей жизнью нечто новое. Потому что ты в Отца. А твой отец умеет творить новое. Об этом говорит Писание. И ты тоже умеешь. Другой вопрос, что хорошо бы ко всему подходить с головой, не в горячке.

0: Знаменитая на весь мир песня «Rivers of Babylon» группы Bonnie M написана на слова 136-го псалма. Этот псалом представляет собой скорбную песнь еврейских изгнанников, томящихся в Вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения первого храма. Текст псалма в христианской традиции воспринимается не только относительно конкретного события священной истории, но и символически, как плач людей о своем греховном пленении и изгнании из рая. Псалом широко используется в церковном богослужении. Песню «Rivers of Babylon» написали и выпустили в 1970 году участники ямайского чернокожего трио «The Melodians». В оригинале это была песня в стиле регги. Bonnie M перепели ее в 1978, и именно в их исполнении песня приобрела широкую популярность.
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей Набойченко, я являюсь старшим пресвитером Калужской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В свое время, когда в 90-е годы началась такая волна богоискания в стране, я, как и все молодые люди, которые были ищущими, старался для себя поделить, в чем смысл нашего бытия, существования. И вы знаете, как человек, который увлекался наукой, прошел очень многое в свое время, читал много, и это была и фантастика, и иногда научная, иногда не очень научная. Но в целом, главным таким отправным моментом моей жизни стало знакомство с Писанием, с Евангелием. Я начал читать Новый Завет после полугода моего такого глубокого изучения и размышления над Словом Божьим. Я понял, что основной смысл жизни – это Христос. И жизнь в Нем, и жизнь с Ним – это не только самореализация, это вообще реализация любого человека, потенциала, который Бог, Создатель, вложил в каждого из нас. И вот с того момента я заключил завет с Богом и двигаюсь в этом направлении, не жалея ни одного мгновения своей жизни, что Бог меня благословляет на этом пути.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Каждый день, каждое мгновение жизни я понимаю, что мы им, Господом нашим, живем и движемся, и существуем. И всякое мгновение жизни, всякое решение жизненное, которое принимаю, я стараюсь делать в контакте, в общении с Господом. И это не только помощь, это придает и уверенность, и основание для каждого последующего моего жизненного шага. И Бог благословил это и в семье, в личной жизни, и в служении в церковном, и в работе моей, и в реализации тех даров, которые мне Господь и каждому человеку дает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня «Да, я с вами».

0: Друзья, а вот если честно, как вы справляетесь с темпом и скоростью жизни? Вот, например, если взять тоже чтение Библии. Нет-нет, ни одного банального слова не будет. Ну вот удается ли вам быть, что называется, погруженными, быть внутри контекста? Ведь когда есть погружение в чтение, в сюжет, в размышления, это же так хорошо. Никакого морализаторства. Искренне восхищаюсь людьми, в которых хватает вот такой дисциплины устраивать, может быть, и небольшие, не слишком продолжительные, но все-таки регулярные и каждодневные чтения. Это ведь совсем другое качество жизни, совсем другие ощущения. Не вот этот вот постоянный невроз, когда опять планировал, но ничего не сделал. А когда сделал, это совсем другое качество жизни.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда молиться и никогда не отчаиваться. Был в одном городе судья. Он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И была в том городе вдова, которая все время ходила к нему и говорила: «Помоги мне добиться правды, разреши мою тяжбу». Он долго не соглашался, а потом сказал себе: «Хотя я ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь, она эта вдова такая назойливая. Решу ее дело, чтобы она больше не ходила и не изводила меня». «А вы слышали, что говорит этот бесчестный судья?» — спросил Господь. «Так неужели Бог не защитит своих избранников, взывающих к нему днем и ночью? Разве станет он медлить? Говорю вам, суд его будет правым и скорым. Но найдет ли Сын Человеческий, когда вернется, такую веру на земле?»

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он сам полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи. Любимый, если Бог так полюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь в нас достигла совершенства.

скажешь, что я скажу, что в жизни в хате сидит.

Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Иммануил Кант. Евангелие – это неиссякаемый источник всей истины, которую разум никогда в другом месте не найдет.

История христианских гимнов. Ангелы с высот небесных. Слова этого гимна написал Джеймс Монтгомери, а мелодия принадлежит композитору Генри Смарту. Джеймс Монтгомери родился в 1771 году в Шотландии, где его отец был служителем церкви. Когда Джеймсу было 12 лет, его родители отправились в миссионерское путешествие в Новый Свет, но Джеймса с собой не взяли. Вскоре родители его умерли. Отец похоронен на Барбадосе, а мать — в Тобаго. В юности Джеймс отошел от церкви, стал известным оппозиционным журналистом и поэтом. О его стихах высоко отзывался даже сам лорд Байрон. Монтгомери вернулся в лоно церкви в 43 года и стал активно работать для дела миссии, а также участвовать в библейском обществе. Монтгомери написал более 400 гимнов. По количеству гимнов, которые до сих пор широко используются в христианских церквях, его превосходят лишь Чарльз Уэсли, Исаак Уоттс и Фанни Кросби. В сочельник 1816 года, в возрасте 45 лет, Джеймс Монтгомери опубликовал в своей газете стихотворение «Ангелы с высот небесных». Когда у него однажды спросили, какие из его стихов переживут его, он сказал: «Пожалуй, ничто, кроме нескольких гимнов». Мелодия гимна принадлежит перу Генри Смарта и была написана для сборника гимнов в 1867 году.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Жемчужины архива нашего радио.
3: Сегодня мы продолжим чтение первого соборного послания апостола Петра. Вы знаете, когда не хватает времени, то некоторые важные вещи приходится делать срочно. Вы также знаете, что когда очень мало времени, то мы должны определить, что мы можем сделать в первую очередь, а на что у нас не хватит времени. Вот, например, погода в Техасе часто меняется. И после сильного проливного дождя через несколько минут сияет яркое солнце. И поэтому ураганы, торнадо, смерчи для Техаса не редкость. Но если надвигается ураган и опасность торнадо, все средства массовой информации оповещают о приближающемся бедствии. И людям советуют остановить машину, если они в пути, и спрятаться в каком-нибудь укрытии. А тем, кто находится в домах, отойти подальше от окон и укрыться в центральной части дома. Вы знаете, ураган может настигнуть вас в любую минуту. И если вы не последуете этим добрым советам, то с вами может случиться беда. И у вас нет времени на раздумье. Что для вас важнее в этот момент? Довести до конца дело, которым вы занимались, или спасение вашей жизни? Вы должны действовать без промедления. Вот еще один пример. На небольшой трассе случилась автокатастрофа. Водитель не справился с управлением, и его машину несколько раз перевернуло. Пострадавшие люди срочно нуждаются в помощи. И если вы стали свидетелем такого происшествия, и вокруг никого нет, то у вас нет времени беспокоиться о том, что вы и ваша одежда будут испачканы. Людям нужна помощь. И вы начинаете действовать. Когда я открываю Писание, я нахожу в нем примеры, оставленные нам Иисусом Христом. Он жил на земле, учил, исцелял и любил людей. Но он знал, что время его служения здесь, на земле, ограничено, и перед ним стоит великая цель – искупление всего человечества на кресте Голгофы. Это самое важное. Это главное. Время для него было коротко. Позвольте мне привести вам пример. Этот пример написан в Евангелии от Матфея, 16 глава. Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. После этого один из учеников, апостол Петр, начинает прекословить Иисусу Христу, потому что он мечтал о земном царстве своего учителя и Господа. Петр отвел Иисуса в сторону и сказал ему: «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Вы можете себе представить, что кто-то мог сказать такие слова Иисусу Христу? Он упрекал нашего Господа! Недавно вечером я смотрел телевизионную передачу. И в программе шло обсуждение одной из проблем нашего общества. В полемике участвовал маршал, депутат Думы и один из высокопоставленных чиновников. Но во время дискуссии никто не задумывался о звании другого. Все активно участвовали в обсуждении темы. И маршалу пришлось несколько раз выслушать серьезные упреки. Потому что в этот момент был важен предмет разговора, а не звание. Также и Петр. В своей, может быть, чрезмерной любви ко Христу он выразил неуместную заботу в словах. «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» И вы только послушайте, что дальше написано. «Он же, обратившись, это Христос, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана!“» Вы можете себе такое представить? «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим, и Христос говорит о простых основах, о самом важном в ученичестве – «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? А теперь давайте прочитаем из этого же Евангелия от Матфея, 24 главу, с 3 стиха. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили ко Христу ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» И Христос сразу же говорит им о сути дела. Он не пускается в пространные философские рассуждения. Он говорит конкретно, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все это начало болезней. В современном переводе это звучит так. Иисус сидел на горе Елеонской, и пришли к Нему ученики. И, будучи наедине с Ним, они спросили, «Скажи нам, когда это произойдет, и когда будет знамение Твоего возвращения, и когда наступит конец света?» В ответ Иисус сказал, «Смотрите, чтобы никто не обманул вас. Я говорю это потому, что многие придут от Моего имени и скажут, «Я Мессия», и многих обманут. И услышите вы шум битвы неподалеку и узнаете о битвах вдалеке от вас. Но смотрите, не тревожьтесь. Это все должно произойти, но это еще не конец. Ибо поднимется народ на народ и царство на царство. Будет голод и землетрясение повсюду. Но это будет лишь началом ваших испытаний, подобно тому, как женщина мучается в родах. Во время Второй мировой войны, после бомбардировки Лондона, Уинстон Черчилль, выступая в парламенте, сказал, «Это не конец. Это даже не конец начала, но, возможно, это начало конца». Я думаю, это же сказал и Христос. «Когда вы увидите, что это происходит, то это еще не конец. Но это будет началом ваших испытаний. Это начало конца». И, между прочим, если вы заметили, то многие события, перечисленные здесь, очень близки к нашему времени, в которое мы живем с вами. Народ восстает на народ, государство на государство, голод, землетрясение. Я хочу еще раз напомнить вам об этом. Просто помните, что мы находимся близко к концу. Давайте откроем послание к римлянам. Это Новый Завет. Послание к римлянам апостола Павла, 14 глава. «Еще раз хочу повторить вам. Время коротко, поэтому нужно избирать самое важное в нашей жизни». Итак, послание к римлянам, 14 глава. «А ты что осуждаешь брата своего?» – спрашивает апостол. «Или и ты что унижаешь брата твоего?» «Все мы предстанем на суд Христов». Это очень важная мысль апостола Павла. Мы не должны судить один другого, потому что мы все предстанем перед совершенным судьей. И в свете его пришествия лучше не судите других. Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мною склонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Я не буду читать все, а приведу только несколько примеров, записанных в первом послании к Коринфянам. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Если вы будете помнить каждый день, что Христос скоро вернется, то это изменит вашу привычку судить других людей». Если вы осознаете, что вам придется дать отчет за каждое праздное слово и действие, то это повлияет на ваше поведение. Это также позволит вам увидеть, как много ненужного мы делаем на этой земле. Господь скоро грядет. Он придет. Вы видите, какое важное значение имеет время, в которое мы живем.
0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете передачу «Свет жизни». В Псалме 118 есть такие слова: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Наша передача – это библейские беседы пастора Петра. Сейчас вы слушаете цикл передач «Надежда во время страданий».
3: Давайте теперь откроем 4 главу первого послания апостола Петра и продолжим нашу библейскую беседу. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет о том, что мы подобны добрым воинам Иисуса Христа. И Петр напоминает, что все страдания временны. И в начале 7 стиха он пишет: «Впрочем, близок всему конец». Мы уже говорили с вами сегодня о том, что когда остается мало времени, то многие важные вещи становятся безотлагательными. Обратите внимание на слова. Мы читаем первое послание Петра, 4 главу, 7 стиха. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Приближается время, когда наступает конец всему. Так будьте же благоразумны. Проявляйте самообладание в помощь молитвам своим. И прежде всего, сохраняйте неприходящую любовь друг к другу. Ибо любовь покрывает множество грехов. Оказывайте гостеприимство друг к другу без ропота. Каждый из вас должен использовать полученный им от Бога дар как хороший правитель, чтобы послужить другому. Кто говорит, пусть говорит словами Божьими. Кто служит, пусть служит в полную меру, которую дал ему Бог, чтобы всем этим принести славу Богу через Иисуса Христа. Слава Ему и сила во веки веков. Аминь. Мы читаем только середину письма, а Петр уже говорит «Аминь». Этот отрывок как короткая молитва, которая находится прямо посередине письма. Послание. Первое послание Петра. В этих стихах я нашел 4 заповеди и 1 цель. Пожалуйста, обратите внимание на эти призывы. Они важны и понятны. Итак, первое. Стих 7. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». «Будьте благоразумны и имейте дух молитвы». Позвольте мне проанализировать эти слова. Сначала будьте благоразумны. Сегодня часто можно услышать: «Будь крутым!» Но здесь говорится о трезвости в рассуждениях. Проявляйте самообладание. Что это значит? Это значит, живите, не впадая в крайности. То есть не старайтесь установить точную дату пришествия Христа. Это крайне неправильное отношение к пророчеству. Или еще одно. Не паникуйте, если вы не можете управлять обстоятельствами вашей жизни. Не беспокойтесь. Не бросайте свою работу и не ждите, что вот сейчас явится Христос. Это все крайности. Это полная противоположность благоразумию. Не думайте, что вы должны объяснить все, что касается будущего. Один проповедник в своей маленькой книге под названием «Имей надежду» рассказал такую историю из своей жизни. Он пишет: «Однажды, когда я только что начал свое служение и сказал проповедь на тему пророчеств, то думал, что все объяснил. И к этой теме я больше уже не возвращался. Один мой друг, тоже служитель, который послушал мою проповедь, подошел ко мне после богослужения и сказал: «Ха, ты, наверное, был членом комиссии, которая планировала приход Христа». И я понял его, когда он добавил: «А я уже перешел от планирования к ожиданию Христа». И далее он пишет: «Я не хотел бы, чтобы мы только изучали пророчество и боялись поделиться нашими мыслями. Я просто предлагаю, чтобы мы не теряли равновесие и не впадали в крайность в отношении пророчеств». Петр говорит: «Будьте благоразумны, спокойны и бодрствуйте в молитвах». Вы знаете, ничто не даст вам такую возможность бодрствовать, как молитва. Наблюдая за людьми, которые впадают в крайность, говоря о пророчествах и создают определенный психоз и беспокойство, я думаю, что эти люди не проводят достаточно времени в молитве. Молитва успокаивает ваш дух и не делает вас безразличным. Наоборот, она напоминает вам, что все в руках Бога. Будьте благоразумны. Имейте мир и покой. Один из специалистов греческого языка перевел этот отрывок так: «Успокойтесь и соберитесь с духом вашим, посвящая себя в молитве. Будьте же благоразумны, проявляйте самообладание в помощь молитвам своим». Апостол Петр помнил, как Господь Иисус взял его с другими учениками и просил их остаться в Гефсиманском саду. Он сказал своим ученикам: «Останьтесь и молитесь, пока я пойду туда для молитвы». И когда Господь вернулся, это описано в Евангелии от Марка в 14 главе, то он обнаружил Петра уснувшим. Он уснул! И тогда он сказал Петру и Иоанну и другому ученику: «Вы не могли бодрствовать со мною в этот час?» Вы думаете, что когда Петр написал эти слова, он не чувствовал их важность? Он помнит это высказывание Христа, его упрек: «Я просил вас молиться, а вы уснули». Петр знал, о чем он пишет, и поэтому написал для нас. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Это первая заповедь, первый призыв. А теперь обратим наше внимание на вторую заповедь. Стих 8. «Имейте усердную любовь». Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Прежде всего сохраняйте неприходящую любовь друг к другу, ибо любовь покрывает множество грехов. Это усердная любовь. Говорит о концентрации и решительности. Усердная любовь. Усердие. Этот термин употребляют спортсмены, чтобы достигнуть хороших результатов. Если вы наблюдали Олимпийские игры и забеги, то, наверное, видели, как, пробежав несколько кругов, спортсмены выходят на финишную прямую и, устремляясь вперед, всем своим телом мобилизуют свои силы, чтобы прийти к финишу. 8 стих.

чаще всего человек встречает свою судьбу на том пути, которым он пытался сбежать от нее. Жан де Ла Фонтен, французский баснописец.

0: Время подумать.
1: В нашей жизни есть мелкие каждодневные решения, а есть важные шаги, меняющие чуть ли не все или как минимум очень многое. Наша жизнь состоит из больших и маленьких вопросов, из больших и маленьких ситуаций выбора. И выбор мы этот совершаем каждый день. И даже не всегда осознанно. Просто невозможно посчитать то количество вопросов, на которые должен ответить каждый, например, да прежде, чем он купит йогурт в магазине. Натуральный или фруктовый? Био или обычный? Упаковка большая или маленькая? Стеклянная или пластиковая? Вот пока вы закупаетесь в гипермаркете на неделю, вы столько раз оказываетесь в ситуации выбора, но даже не подозреваете об этом. Каждый из нас, каждый день, хоть и в незначимых ситуациях, но оказывается перед выбором, даже не замечая этого. Мы так с вами устроены. Вот если надо выбрать спутника жизни или профессию, если надо решить, пора или не пора заводить детей, если надо с политическими убеждениями определиться, или решиться на ипотечный кредит, на покупку квартиры. Вот тогда да, тогда это выбор. Тогда мы о нем думаем. Думаем осознанно. А если йогурт, мы тоже об этом думаем. И мы тоже совершаем выбор. Просто это незначимо. Я почему тут с бубном пляшу по студии? Что я пытаюсь объяснить? Мы принимаем много решений. Значимых, незначимых. И вы сегодня эти решения принимали, значимые и незначимые. И вот теперь вопрос. Если оглянуться на ваш сегодняшний день, вы как его прожили? Как вы выбирали? Из позиции Марфы или с точки зрения Марии? Как вы прожили свой сегодняшний день?
0: Вы подумали? А мы сказали...
2: Свободная.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.

Ну, признавайтесь, наверняка есть люди, которых вы терпеть не можете. И ладно, если этот человек где-то далеко или абстрактно, а если он рядом, и видеть его приходится каждый день. Тем более, что не от всех неприятных отношений можно убежать, а некоторые важно сохранять. Я думаю, мы не должны врать себе и можем признать, что кто-то явно нам не по душе, но стоит подумать о причинах такой неприязни и честно спросить себя о том, сделали ли вы все для того, чтобы как-то улучшить эти отношения. Иногда достаточно просто выпить чаю и поговорить по душам. Иногда важно помочь или попросить о помощи и принять ее. Словом, не ставьте на людях крест и пробуйте. А вдруг в этот раз сработает?

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые явления природы неизменно вызывают во мне чувство изумления. Например, знаете ли вы, что перед тем, как выпадет снег, поверхность ветвей ели сокращается. Ели как будто втягивают ветви для уменьшения давления снежной массы на них. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Данная реакция заложена в программу каждой, даже самой маленькой веточки. Наш Создатель таким образом даровал деревьям способность предвосхищать события, прежде чем они наступят, с тем, чтобы уменьшить негативные последствия данного явления природы. Не применимо ли это к семейным отношениям? Конечно, супругам не избежать определенных трений между собой. Но что может помешать им заглянуть в будущее и приготовиться загодя к их наступлению? Ведь большинство конфликтных ситуаций предсказуемы. Один из моих друзей в течение многих часов обсуждал с женой будущую реакцию на приближающуюся неизбежность. Их дети, как повзрослевшие птенцы, скоро должны были оставить родное гнездо. Супруги много говорили о доме, который вот-вот окажется пуст. Советовались с теми из друзей, кто уже пережил это горькое для всех родителей время. Они перечитывали множество книг, и все прочитанное и услышанное постарались применить к себе. В результате, когда то, чего они так страшились, наконец произошло, их реакция была не такой болезненной. Все случилось как будто само собой. Каждой супружеской паре придется рано или поздно пережить эти мгновения, эту страшную зиму отчаяния и одиночества. За окнами вашего дома будет беситься вьюга и злобно выть ветер, но умение предвидеть наступление грядущих бед поможет вам пройти через все испытания, не сломаться и сберечь ваше семейное счастье. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

глаза, твои глаза я видел. Они ищут твои руки, твое сердце я видел. Оно ищет, и если скажешь ты, что одиноко мне, мне одиноко это место осталось. Пригласи туда Иисуса.

теперь компьютеры, коммуникации, и все неплохо бы, до сотни душ идут.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев ушел

0: прошедший вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы читаем вместе книгу «Деяния апостолов». Сегодня мы прочитаем 17 главу. Действие главы происходит в Греции, в греческих городах, Фессалониках, Верии и Афинах. Там тоже были иудейские синагоги, в которых и проповедовал Павел. Прочитаем сперва первые 9 стихов 17 главы. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. Здесь была иудейская синагога. По своему обыкновению Павел ходил туда и 3 субботы подряд приводил собравшимся доводы из Писания, объясняя и доказывая, что Мессия должен был пострадать и воскреснуть из мертвых. «Этот Иисус, которого я проповедую вам, и есть Мессия», — говорил он. Некоторых из них эти доводы убедили, и они примкнули к Павлу и Силе вместе с очень многими почитающими единого Бога язычниками и немалым числом знатных женщин. Но это вызвало зависть у иудеев, что не уверовали, и они, прихватив с собой ничтожных людей из городской черни, собрали толпу и начали возмущать город. Они ринулись к дому Иасона, пытаясь найти там Павла и Силу, чтобы привести их в народное собрание. Не найдя их, повлекли Иасона и еще некоторых братьев к городским властям, крича: «Эти люди, перевернувшие вверх дном весь мир, теперь пришли и сюда. Иасон принял их у себя. Все они нарушают повеление кесаря, утверждая, что есть другой царь, Иисус». Эти слова встревожили народ и городские власти, и они отпустили Иасона и тех, кто был с ним, только после того, как получили от них залог. Поразмышляем над прочитанным. Мы видим, что труднее всего было понять иудеям, что тот, кого веками они ожидали как царя и освободителя, должен был страдать и умереть. И когда апостол Павел приводил доводы из Писания, объясняя и доказывая, что Мессия должен был пострадать и воскреснуть из мертвых, то вот именно это препятствие он пытался преодолеть доводами из Писания. И для многих преодолел. Тот, кто пострадал и затем воскрес, это и был Иисус. Иисус и есть Мессия. Мессия – это по-еврейски, по-гречески, это же самое слово читается «Христос». Но иудеи из ревности, сами того не зная, как это обычно и бывает, сказали истину об апостолах. Они сказали: «Эти люди перевернули вверх дном весь мир, а теперь пришли и сюда». Действительно, когда приходит благая весть, она переворачивает весь мир вверх дном. Она меняет и социальное устройство. Она меняет отношение людей друг к другу. Она переворачивает весь мир, но только не с ног на голову, а наоборот, с головы на ноги, из ненормального положения в нормальное. И именно так мы должны видеть себя, братья и сестры, те, кто уверовал, что благодаря нам мир может стать нормальным, мир может исправиться. Разумеется, иудеи видели все иначе, они к этим словам добавляли прямую клевету, что проповедники Евангелия нарушают повеление кесаря. Ну, а кесарь в свое время лучше всех сказал сам Иисус: «Отдавайте кесареву то, что кесарево, а Богу то, что Божье», имея в виду как ту монету, динарий, который он держал в руке, так и вообще некоторое разграничение между тем, что принадлежит кесарю, и тем, что принадлежит Богу, а Богу принадлежит сам человек. Подобно тому, как на монете изображение кесаря, так человек есть образ Божий. Последствия этого бунта были такие, что городские власти получили от Иасона некий залог. По-видимому, это было обещание того, что Павел и Сила покинут город. Обещание, подкрепленное некоторым, возможно, денежным обязательством. В результате Павлу и Силе действительно пришлось спешно уходить. Евангелист Лука не сообщает подробности, что это был за залог, но мы читаем далее, что Павел и Сила покинули город. Прочитаем с 10 по 15 стихи. «С наступлением ночи братья немедленно отправили Павла и Силу в Верию. Войдя в город, они сразу же пошли в иудейскую синагогу. Иудеи в Верии были более благородными и открытыми, чем в Фессалонике. Они очень охотно приняли весть, ежедневно исследуя Писание, чтобы самим видеть, верно ли то, что им было сказано. И многие из них уверовали, и немало среди них было уважаемых в обществе женщин и мужчин из греков. Но когда иудеи в Фессалонике узнали, что и в Верии возвещено Павлом Слово Божие, то пришли и туда, чтобы сеять смуту и возмущение в народе. Тогда братья немедленно отправили Павла к морю, а Сила и Тимофей остались в Верии. Провожавшие Павла довели его до Афин и, получив от него наказ для Силы и Тимофея как можно скорее прийти к нему, отправились в обратный путь. Обратим внимание, что в Верии были люди более благородные и открытые, и они приняли весть и в то же время ежедневно исследовали Писание, чтобы самим видеть, верно ли то, что было сказано. Вот это правильный подход к любой проповеди. Не авторитет проповедника, но авторитет Писания должен быть определяющим. Именно Писание есть критерий истины. И поэтому евангелист Лука одобряет жителей Верии, потому что они сами взялись исследовать Писание, верно ли то, что было им сказано. В этом да поможет и нам Господь всем не верить просто авторитетному человеку, а верить Слову самого Бога, а это Писание. Мы видим, что по фанатизму своему иудеи в Фессалонике преследовали проповедников и в соседнем городе, и в результате в Афины Павел отправился один. Это важно, когда мы увидим, что особого успеха Господь не дал в Афинах, хотя некоторые души все же были спасены. Размышляя о том, что же было в Афинах, удача или неудача, мы должны помнить, что все в руке Божьей, Господь дает больший или меньший успех. И, конечно, определенную роль сыграло и то, что это была не команда, а был только один благовестник Павел. Здесь он один. Прочитаем про благовестие апостола Павла в Афинах. Сперва с 16 по 21 стих. «В Афинах, дожидаясь Силу и Тимофея, Павел до глубины души был потрясен видом города, погрязшего в идолопоклонстве. И потому он в заботе о жителях города беседовал где и с кем только мог, и в синагоге с иудеями, и с почитающими единого Бога язычниками, и каждый день на площади с прохожими. А кое-кто из философов, эпикурейцев и стоиков беседовал с ним, и некоторые из них говорили, что хочет сказать этот пустослов. А иные, он, кажется, вестник каких-то богов других народов. Это потому, что Павел проповедовал им об Иисусе и воскресении. Тогда взяли они его с собой, привели в Ареопаг и там спросили, можем ли мы узнать, что это за новое учение, о котором ты все толкуешь? Мы слышали от тебя нечто странное и хотим знать, что все это значит. Ведь все афиняне и даже живущие в их городе иностранцы ни в чем так охотно не проводили время, как в том, чтобы слушать или обсуждать что-нибудь новое». Поразмышляем над ситуацией, в которой оказался апостол Павел. Ситуация непростая. Он один, а почва трудная, потому что люди, с которыми он беседует, уверены в собственной мудрости. Он проповедует Иисуса и его воскресение. Он говорит не о религиозных обрядах и нравственности, говорит о самом главном. И все же его не понимают. Они думают, что речь идет о каких-то богах. Почему во множественном числе? Потому что один Бог, как они понимают Иисус, а другой Бог, как они понимают воскресение, Анастасис. То есть для них это звучит как два имени двух богов. Как видим, стена непонимания высока, даже на уровне слов, на уровне языка. И при всем том, это люди, которых интересует только что-то новое. Таких людей обычно называют суетными. Люди, которые, что-нибудь новенькое. А когда новое уже не ново, они переходят к очередной моде, к очередному увлечению. И все же апостол Павел начинает говорить о самом главном. И, как мы увидим, определенные плоды его проповедь все же принесла. Несмотря на очень тяжелую почву, несмотря на то, что он был один, несмотря на все препятствия. Прочитаем с 22 стиха до конца главы. «Павел, представ перед Ареопагом, сказал, «Уважаемые афиняне, «По всему вижу, что вы очень набожные. Когда я ходил и осматривал ваши святыни, нашел я жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Именно этого Бога, которого вы, не зная, почитаете, я и возвещаю вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, властелин неба и земли, не в рукотворных храмах обитает. Что могут сделать для Него люди своими руками? Он ведь ни в чем не нуждается. Сам дарует Он всему жизнь, дыхание, да и все остальное. Он не только создал все народы от одного человека, чтобы всю землю они населили, но и заранее определил для них точные времена и пределы обитания. И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощупью шли к Нему, и могли найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо в Нем мы живем и движемся, им существуем, как сказал об этом один из ваших поэтов, ведь все мы дети Его. А раз мы дети Божии, нам нельзя допустить и мысли, что божество, подобно чему-то, сделанному из золота, серебра или камня, всему тому, что носит на себе печать искусства и замысла человека. Было время, когда Бог считал нужным не обращать внимания на неведение людское, а ныне Он повелевает всем людям повсюду покаяться. Он уже определил день, когда будет судить весь мир судом праведным через того, кого Он поставил на это, и Он всем доказал это, воскресив Его из мертвых». При упоминании о воскресении мертвых одни стали насмехаться, а другие сказали: «Мы послушаем тебя об этом еще раз». С этим Павел и покинул их собрание. Но некоторые люди пошли за ним и уверовали. Среди них были Дионисий Ареопагит, женщина по имени Дамарь и с ними многие другие. Много было храмов и жертвенников в Греции. Но Господь не требует служения рук человеческих, Он просит отдать Ему сердце. Он, сотворивший мир, воскресивший Иисуса распятого, Сам дает всему жизнь и дыхание, и все. И даже те, кто не знал Бога, все же чувствовали Его присутствие. И однажды, когда-то давно, Господь побудил язычников, не знающих Его, создать этот жертвенник неведомому Богу. Конечно, те, кто его создал, вряд ли думали, что это вот тот единый истинный Бог. Скорее, они, как язычники, мыслили так, что, может быть, не всех богов мы перечислили, может быть, не всех богов указали, а вот на всякий случай поставим и этот жертвенник. Может быть, это было иначе. Может быть, кто-то когда-то обратился в молитве, не зная, к кому, и получил ответ. Господь очень часто отвечает на молитвы и тех, кто не знает Его. И решил все же на память воздвигнуть жертвенник. Господь использовал это обстоятельство, когда апостол Павел сказал: «Этого Бога, которого вы, не зная, почитаете, я возвещаю вам». Все, что сказал апостол Павел о Боге, верно. И верно то, что он считал необходимым прежде всего говорить о воскресении. Факт воскресения – это краеугольный камень христианской веры. И, конечно, это трудно было вместить философам, считавшим себя особо мудрыми. Кто-то стал насмехаться, другие сказали: «Другой раз как-нибудь». То есть мы не можем принять сейчас никакого решения, мы откладываем свое решение. Увы, откладывая решение, можно отложить его слишком надолго. Но ободрением для нас пусть послужит то, что кто-то все же уверовал. Мы не видим, чтобы в Афинах возникла церковь, и мы не знаем о дальнейшей судьбе ни Дионисия, ни женщины по имени Дамарь. Может быть, они присоединились к другим церквам в Коринфе или еще где-то. Но определенный плод служения все же принесло. Это был небольшой плод. Апостол был один, и почва была трудной. Но будем благодарны Богу за все Его милости, даже когда нам кажется, что это немного. Господь да поможет и вам, дорогие друзья, тем, кто еще не знает Его, прислушаться к Его словам. Он повелевает всем людям повсюду покаяться. А те, кто приняли уже Господа, не унывайте, делая добро, имейте сострадание к тем, кто не знает еще Его. Да поможет всем нам Господь, дорогие друзья.

второе дыхание. В возрасте 54 лет я решил принять участие в марафоне Милуоки. У меня было две цели – дойти до финиша и сделать это менее чем за 5 часов. Я преодолел бы дистанцию за очень хорошее время, если бы вторая часть пути длиной в 20 километров далась так же легко, как первая. Но я выбился из сил, а долгожданное второе дыхание, на которое я рассчитывал, так и не открылось. К тому времени, как я достиг финишной черты, мой бодрый бег превратился в болезненную ходьбу. Не только в беге требуется второе дыхание. В жизненном марафоне оно тоже необходимо. Уставшему человеку нужна Божья помощь, чтобы устоять. В книге пророка Исаии поэзия и пророчество искусно переплетаются, неся утешение и поддержку духовно обессилевшим людям. Вечные слова напоминают изнуренным и разочарованным путникам, что Господь не оставил и не забыл их. Наше состояние не скрыто от Его внимания. Эти слова дают утешение и уверенность. Они напоминают о безграничной Божьей силе и Его всеведении. Сила второго дыхания, о которой там говорится, это как раз то, что нам обещано. Беспокоимся ли мы о пропитании и благополучии своей семьи? Сталкиваемся ли с физическими или финансовыми проблемами? Или ведем духовную борьбу? Эту силу получат те, кто, пребывая в Божьем Слове и молитве, приходят к Господу. «Господь, я прихожу к Тебе в своей слабости и усталости. Прошу, обнови мои силы».

0: После того, как мы узнаем волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть еще одно важное дело — постичь Его мудрость, мощь и милосердие из тех свидетельств, что явлены в Его делах. Познание законов природы — есть познание Бога. Английский физик и естествоиспытатель Джеймс Джоуль.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Папа, ну я уже устал.
1: Не выдумывай, ничего ты не устал. Давай еще пару грядочек.
0: Я больше не могу, у меня ручки болят.
1: Ну потерпи, сынок, ты же любишь папу.
2: Вряд ли мы будем проверять любовь своего ребенка непосильным для него испытанием.
1: Если бы ты любил папу, ты бы все сделал и не жаловался.
0: А если бы ты любил меня, ты бы не заставил меня делать такую тяжелую работу.
2: Если вы столкнулись с серьезными проблемами, не торопитесь винить в них Бога. Лучше расскажите ему обо всем и попросите его о помощи. If I could have sunshine every day.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Расскажу вам о том, что можно посмотреть интересного и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2006 года «Пришествие» – «Visitation». Режиссер Робби Хэнсон. В маленьком городке появляется незнакомец, который творит чудеса и исподволь наводит обывателей на мысль, что он Христос. А немногим гражданам, не поддавшимся на провокацию, начинают угрожать адские силы. Это экранизация мистического триллера Фрэнка Перетти «Посещение». В сюжет книги режиссером внесены изменения, но основные мысли передаются хорошо. Книга была задумана как предупреждение христианам о том, что Христос придет именно так, как обещал об этом в Библии, а не иначе. О том, что бесы будут творить чудеса, чтобы прельстить и избранных. О том, что доверяющие больше чудесам, нежели Библии, будут обмануты дьяволом. О том, что церковь должна заниматься именно духовной работой, а не проектами в духе современности. Фильм «Пришествие».
1: Свободное радио.

100 нескучных историй. Оливковое деревце. Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться. «Господи, пошли моему деревцу дождь!» И Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продолжал молиться. «А теперь, Господь, я прошу согреть его солнышком. Ты же видишь, деревцу нужно тепло». И Господь посылал солнце. Дерево росло, монах продолжал за него молиться. «Боже, пошли, пожалуйста, небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». Господь выполнил и эту просьбу. Послал легкие заморозки, и дерево погибло. Монах очень расстроился. Он пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться печалью. «У меня тоже есть оливковое деревце. Посмотри-ка», — ответил другой монах. «Его дерево прекрасно выросло. Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он творец этого дерева и лучше знает, что для него нужно. Я лишь просил Господа позаботиться о нем. И Он, как видишь, делает это». Когда мы о чем-либо просим Бога в молитвах, то мы склонны указывать Ему, что нужно, как нужно делать. Но даже Иисус Христос, будучи святым Божьим Сыном, молился Богу Отцу: «Не моя воля, а Твоя пусть будет». Ведь Бог мудрее нас, а главное, воля Его всегда на благо нам, потому что все Его действия продиктованы исключительно любовью. Давайте будем доверять Богу и не смущаться, если что-то идет не по-нашему. Ведь если мы помолились Ему и рассказали обо всех своих нуждах, переживаниях, заботах, то можем быть уверены, что Господь ответит на все молитвы наилучшим образом.

0: No more shame, no more struggle, no more walking through the valley of the shadow. No cancer, no depression, just the brightness of your glory, just the wonder of your grace. Everything as it was meant to be, all of this will change. We'll see you face to face, Jesus face to face.
1: Деяния апостолов.
2: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им:
3: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?»
2: Они же сказали ему:
4: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой».
2: Он сказал им:
3: «Во что же вы крестились?»
2: Они отвечали:
4: «В Иоанново крещение».
2: Павел сказал:
3: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса».
2: Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но ты сам, Господи, как может быть так, что ты — это путь? Ты никак не похож на человеческие пути. Ни одно из слов твоих не может служить надежным указателем, ведущим к следующему. Подобно тому, как путевые столбы указывают и расстояние, и единственно возможное направление. Каждое направление есть приговор и расправа. Каждое изложение есть низложение. Каждое указание — отказ. Путь, который есть ты, а ты есть путь, должен выбивать у нас твердую почву под ногами. Каждый наш шаг вперед сразу же отбрасывает нас назад на еще большее расстояние нашего ничтожества и тут же отводит нас в сторону, чтобы, стоя в пыли на коленях, мы пропустили того единственного, кто может пройти этой дорогой — Царя Славы. Мы должны творить дела и расти вместе с ними. Но, возрастая, мы становимся меньше и при взгляде на тебя забываем о своих делах. Наша справедливость должна превзойти справедливость книжников и фарисеев, но мы должны быть меньше и беспомощнее, чем вот этот ребенок. Мы должны собирать себе сокровища на небе, в надежных закромах, где их не съест ни ржавчина, ни моль, но мы должны быть беднее бедных, быть нищими духом, которые не должны в страхе заботиться о следующем, о вечном дне. В напряжении сил мы должны следовать за тем, что нас ждет, и при этом оставаться в нерушимом, лишенном страха покое, подобно птице в твоих руках. Дела наши должны быть светом для людей, но мы должны творить их так, чтобы никто этого не видел. Мы должны быть совершенны, как совершен Отец наш Небесный, но сокрушены духом, как сборщик податей в храме, и воспринимать себя, как ничтожных грешников. В бодрствовании и зрелости, как друзья твои, мы должны быть посвящены в глубины твоих таинств. Но как твои слуги, мы не должны интересоваться даже тем, какой сегодня день и час. Мы должны заботиться о людях и умирать за них, подобно матери, умирающей в родах. Но если они не принимают нас, мы должны уйти от них, отряхнув прах с ног своих. Мы должны хранить спокойствие и не желать никаких даров, но быть чуткими горестям и радостям, а брать и давать с открытой рукой. С терпением малого семени мы должны позволить расти в нас царству твоему, расти подобно неукротимым всходам, разбавленным сорняками. Но в то же время мы должны с мгновенной отвагой откликнуться на подобное вспышки решения Царства Небесного похитить нас силой.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше немного, но со страхом перед Господом, чем большое богатство и с ним тревога.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Если вдруг только-только присоединились к эфиру «Свободного», вам отдельный шлю привет. Ничего страшного. Что-то вы, конечно, уже пропустили. Ну, а что-то интересное, познавательное, наоборот, точно услышите на «Свободном». Я, кстати, знаю такие шутливые рассуждения. Вам они, наверное, тоже знакомы. Мол, вещи, которые нам жалко выбросить, это хлам. То, что не хватило духу выбросить нашим родителям, это уже винтаж. Ну, а то, что пожалели выбросить дедушка с бабушкой, это уже антиквариат. А как с людьми-то быть? Нет-нет, никаких кощунственных рассуждений, никаких сопоставлений, люди не вещи, это все понятно. Но вот появился вот такой вот в вашей жизни волк в овечьей шкуре. Разгадал ты его не сразу, но разгадал. И вот куда его? В какую категорию, скажите? Друзья? Нет. Чужие люди? Вот даже там не хочется. А вроде и молитесь за врагов ваших, а он даже уже и не враг. Какая-то пустота. Ну, одним словом, волк в овечьей шкуре. Эх, какая-то грустная эта тема. Категоризировать людей, которые продолжают, и пусть продолжают жить на белом свете, но из твоей конкретной жизни однозначно сделали шаг в сторону. Грустная тема, но поразмышлять об этом надо бы, наверное.
1: Живи с радостью. Свободное радио.
2: Над моей головой

мог спасти. За них прости. И пусть над нами суд будет судом достойным, и каждый его примет как благоразумный разбойник. И будет вечная жизнь после того, как мир распнет нас. И я молюсь, чтобы нас Бог спас.

0: вас-то я искал повсюду.
1: Что-то не припомню. Мы знакомы?
0: Нет, не знакомы. Но я вас несколько раз видел в столовой.
1: Ну и что?
0: Я заметил, что после обеда вы ведете группу по изучению Библии.
1: Ну?
0: Знаете, я тоже христианин.
1: А, вы к нашей группе хотите присоединиться? Пожалуйста.
0: Да нет, понимаете, мне это вам сказать не нужно. Понимаете, я получаю откровение непосредственно от Бога. И вам непременно нужно услышать мое последнее пророчество.
1: Знаете, быть пророком – это большая ответственность.
0: Да я понимаю, что ответственность. Но вы не подумайте, что и это. Ну, я же даже свою церковь собираюсь основать. Да что там церковь? Даже свою собственную, как вы ее там называете, эту деноминацию.
1: Тихо, погодите. Вы уверены, что ваше откровение от Бога?
0: Конечно, от Бога. Откуда же еще?
1: Ну, у меня есть несколько вариантов.
0: Да и погодите вы с вариантами. Дайте я вам, наконец, прореку.
1: Вы извините, у меня обеденный перерыв уже заканчивается. Подходите завтра к моему столику.
0: Да я не займу у вас много времени. Слушайте, значит, говорю я, значит, с анакондой.
1: Что вы сказали? Говорите с анакондой?
0: Ну да.
1: Вы говорите с анакондой?
0: Ну да. Во сне. Но это было откровение во сне, понимаете? Ну вот, и она, значит, говорит мне.
1: Извините, вы случайно не ели вчера на ночь старые чебуреки?
0: Да какие чебуреки? Я вообще не люблю чебуреки. Так вот, значит, эта анаконда открыла мне, кем на самом деле был Иисус.
1: Разве нам не известно, кем был Иисус?
0: А нет! Согласно словам анаконды, Иисус на самом деле духовный брат сатаны. И в этом случае...
1: Старые чебуреки.
0: Что вы сказали?
1: Вы кому-нибудь еще рассказали о вашем откровении?
0: Пока только вам. Я хотел, чтобы вы первые услышали эту хорошую весть.
1: Чего же здесь хорошего?
0: Ну как же? Ведь все думают, что Иисус просто человек. А на самом деле в борьбе за власть
1: Старые чебуреки.
0: Что вы заладили про свои чебуреки? Вы что, есть хотите?
1: Позвольте сказать вам кое-что о пророчестве.
0: Слушаю вас, только быстрее. Я вам не сказал ничего самого интересного.
1: Если пророчество на самом деле от Бога, оно не может противоречить Библии.
0: Разве? А почему?
1: Потому что Бог не противоречит сам себе.
0: Совершенно с вами согласен. Так ведь мое пророчество не противоречит Библии. Оно просто дополняет ее. Оно открывает, кем был Иисус до того, как родился в Вифлееме.
1: Мы уже знаем из Писания о том, кем был Иисус до того, как родился в Вифлееме.
0: Разве?
1: Иисус – сущий от начала Бог.
0: Ой, я вас умоляю.
1: Библия говорит, что небеса и земля сотворены никем иным, как Иисусом.
0: Ой, не смешите.
1: Одно из имен Иисуса – Эммануил, что значит «Бог с нами».
0: В таком случае, как он может быть Богом? И в то же время братом сатаны.
1: Никакой он ему не брат. Сатана – сотворенное существо. А если быть точнее, бывший ангел.
0: Как ангел?
1: Согласно Библии, когда-то сатана был ангелом, который возгордился и поднял бунт против Бога. За это он был свержен с небес.
0: А как же анаконда?
1: Старые чебуреки.
0: Не может быть! Все же было как по-настоящему!
1: Вам повезло, что вы не живете в Израиле во времена Ветхого Завета.
0: Почему это?
1: За ложное пророчество вас бы побили камнями.
0: Ну ладно, меня ждет работа. До встречи. Хорошо, что я не успел рассказать ей про зеленого человечка.
1: Старые чебуреки!
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды, когда собралась большая толпа, а люди шли к нему из разных городов, Иисус рассказал им притчу. «Вышел сеятель сеять зерно. И когда сеял, часть зерен упала у дороги, где их затоптали и птицы склевали. Другие упали на каменистую почву, проросли, но не было влаги, и всходы засохли. Другие упали среди колючек, разрослись колючки и их заглушили. А другие зерна упали в землю добрую, выросли и дали стократный урожай». И, сказав это, Иисус воскликнул: «У кого есть уши, пусть услышит!» Ученики стали спрашивать Иисуса, что значит эта притча. «Вам дано знать тайны Царства Бога», — ответил он. «А для остальных все остается загадочным, так что они смотрят и не видят, слушают и не понимают. А притча — это значит вот что. Зерно — слово Бога. Зерна, упавшие у дороги, — это те, кто слышит слово. Но потом приходит дьявол и уносит его из сердец для того, чтобы они не поверили и не спаслись. Зерна, упавшие на каменистую почву, — это те, которые, услышав слово, принимают его с радостью, но корня у них нет, и поэтому какое-то время они верят, а в дни испытаний отступаются. Упавшие среди колючек — это те, кто услышал слово, но жизнь идет, их душат заботы о деньгах и житейских удовольствиях, и колос их не вызревает. А зерна, упавшие в добрую землю, — это те, кто, услышав слово, сохраняют его в своем добром и отзывчивом сердце и благодаря стойкости приносят урожай.
2: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Demolish under such.
1: Анна Андреевна Ахматова. Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? А матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, и туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.

0: золотые библейские стихи.
1: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Without you.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Тебя просят помочь в церкви? Да какое они имеют право? Ты всю неделю работал и очень устал. Наверняка другие устали меньше. Главное, помни, что ты им ничего не должен, и спокойно отсиживай свою проповедь.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: мой лучший друг.
1: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Никита, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Со Христом я встретился, когда познакомился со своей женой будущей. Я приглашал ее на свидание, она приглашала меня в церковь, так, собственно, я и узнал о Христе. Но это было в 2004 году. Но Христос, он просто дал ответ на все самые мои главные духовные вопросы.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Так ли плохо равнодушие мира? Недавно со мной произошел такой случай. Одна моя знакомая несколько дней подряд не отвечала на мои сообщения по довольно срочному делу. Хотя, судя по значкам, она их прочла. Я решила, что она на меня обиделась, и мне стало досадно. С какой стати? Потом я была в поездке, интернет в роуминге дорогой, и я не смогла ответить на некоторые письма. Тогда я подумала, а что если моя знакомая попала в подобную ситуацию? Вопрос был для нее не такой важный, как для меня, поэтому она не пыталась отреагировать как можно скорее. Я поняла, что часто приписываю людям эмоции. А на самом деле их поступки и реакции продиктованы не обидой или неприязнью или прочими негативными чувствами ко мне, а собственными интересами, обстоятельствами, приоритетами. То, что для меня вопрос жизни и смерти, для других скучная формальность. И наоборот. Каждый из нас замкнут на самом себе, в своих проблемах и задачах. Нам некогда и незачем расходовать большие чувства на не самых близких людей. В целом, большинство людей ко мне равнодушно. Как и я равнодушна к большинству людей. Но признаться в этом оказалось для меня больнее, чем принять чужую неприязнь или даже ненависть. Ведь и неприязнь, и ненависть — это какое-то отношение и внимание, лучше, чем ничего. О, если бы ты был холоден или горяч, помните? Поначалу мне было очень грустно и неприятно признать это общее безразличие мира, эту комнатную температуру равнодушия. Но потом стало легче. Осознание равнодушия избавляет от тяжелой, навязчивой привычки судить и взваливать вину на другого или на себя.

Макс Лукада. Есть ли что-то банальнее волоса? Кто пересчитывает свои волосяные луковицы? Мы следим за другими своими ресурсами. Сколько у нас денег в банке, бензина в баке, складок на подбородке. Но сколько у нас волосков? Никто, даже самый стремительно лысеющий человек на свете, не додумается ставить крошечный инвентарный номер около каждого своего волоска. Мы причесываемся, стрижем волосы, красим волосы, но мы их не пересчитываем. Только Бог говорит: «У вас же и волосы на голове все сочтены» — Матфея 10:30. То же и с полевыми птахами. Во времена Иисуса ассарий был самой мелкой монетой в обращении. За один ассарий давали двух малых птах. Иными словами, двумя птахами мог обзавестись любой. Но зачем они ему? Для какой цели они нужны? Что они ему дадут? В Евангелии от Луки Иисус заходит несколько дальше. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. Луки 12:6. За один ассарий можно купить двух пташек. За два ассария, однако, целых пять. Одну птичку торговец дает в придачу. В обществе и сейчас есть свои малые птахи. Неприметные люди, которые чувствуют себя не слишком нужными, легко заменимыми, не стоящими и ассария. Они кооперируются для поездок на работу на автомобиле, а работают в тесных клетушках. Кто-то ночует в картонных коробках на тротуарах, кто-то в своем доме под одеялом. Общее у них то, что все они ощущают свою ничтожность. Целую стаю малых птах вы могли бы обнаружить в китайском сиротском приюте для глухонемых. Китайская политика «один ребенок в семье» ведет к отсеву слабых. Мальчики предпочтительнее девочек, здоровые дети лучше больных. У китайских детей, лишенных речи или слуха, остается совсем мало шансов на нормальную, плодотворную жизнь. Со всех сторон к ним приходит один и тот же сигнал – «ты не нужен». Поэтому, когда кто-то утверждает противоположное, их сердце тает. Джон Бентли, миссионер в Китае, описывает один из таких моментов. Глухим детям из провинции Хэнань, брошенным своими родителями, давали переведенную на мандаринский диалект мою книгу «Ты необыкновенный». В ней рассказывается о Пунчинелло, деревянном человечке из деревни деревянных людей. У ее жителей есть обычай приклеивать звезды на тех, кто чего-то достиг, и кружки на неудачников. У Пунчинелло уже столько кружочков, что новые ему приклеивают просто так, без причины. Но потом Пунчинелло встречает Элаи, своего создателя. Элаи, поддерживая деревянного человечка, советует ему не обращать внимания на чужие мнения. «Это я тебя создал», — объясняет он, — «а я работаю без брака». Пунчинелло никогда не слышал таких слов. А когда услышал, кружочки с него так и посыпались. И когда дети в китайском приюте знакомятся с подобной идеей, их мир начинает меняться. Предоставлю Джону возможность описать одну из таких минут. Когда эту книжку раздали детям и персоналу школы для глухих, произошло неожиданное. В какой-то момент все заплакали. Я не мог понять, почему они так реагируют. Американцам идея поддержки слабых как-то ближе. Не так в Китае. Тем более для этих детей, которые практически заброшены и совершенно не нужны своим биологическим родителям, потому что родились неполноценными. Когда они читают, и им вдруг открывается, что каждый из них имеет особую ценность просто потому, что создан любящим Творцом, все как один начинают плакать. И учителя вместе с ними. Это что-то невероятное. А вам нужны такие напоминания? Не может ли быть, что эти слова дойдут до ушей одной из малых птах? Если да, пора заняться этим страхом своей незначительности. Отнеситесь к нему серьезно.
Страх, что вы ноль без палочки, может превратиться в некую программу, установку, разрушив вашу жизнь.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учителя закона. «Почему твои ученики нарушают предание отцов, не омывают рук перед едой?» — спрашивают они. «А вы почему нарушаете заповедь Бога ради своего предания?» — возразил он. «Бог сказал: «Чти отца и мать». И всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. А вы говорите: «Если кто скажет отцу или матери: «Что ты мог бы иметь от меня, то мой дар Богу», ему уже не нужно почитать отца». Этим вы отменяете слово Бога ради вашего предания. Лицемеры! Хорошо сказал о вас пророк Исаия: «Этот народ чтит меня устами, но сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение. Они учат человеческим заповедям, как моим».
2: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 12 октября 1767 года иезуиты были изгнаны из Испании. Иезуитский орден, его официальное название «Общество Иисуса», был основан в 1536 году в Париже испанцем Игнатием Лойолой и в течение двух веков был опорой папства и основной силой контрреформации. Но к середине XVIII века иезуиты приобрели в Европе репутацию политических интриганов и расценивались своими противниками как склонные вмешиваться во внутригосударственные дела через тесные связи с влиятельными членами королевских дворов. Во многих странах Европы, включая Испанию, Португалию и Францию, образовались настоящие антииезуитские партии, которые стремились укрепить власть просвещенных королей. Одна за другой европейские державы стали объявлять о том, что деятельность ордена иезуитов запрещена на их землях. Так, 12 октября 1767 года испанский король Карл III заявил об изгнании иезуитов из Испании и принадлежащих ей колоний. В Испанской Америке влияние иезуитов было особенно значительным, поскольку здесь они были самым богатым и могущественным религиозным орденом. Испанцы, родившиеся в Америке, обучали здесь своих сыновей и отдавали в его ряды самых избранных. После этого указа все имущество иезуитов, в том числе процветающие гасиенды, было конфисковано, образовательные коллегии закрыты, а пограничные миссии переданы другим религиозным орденам. В конце концов, в 1773 году папа Климент XIV издал папское послание «Бреве», которое упраздняло монашеский орден иезуитов и передавало его имущество в пользу светских властей, а монахов иезуитов присоединяло к приходскому клиру. Папа Климент был уверен, что иезуиты лишат его жизни за уничтожение их ордена. И действительно, вскоре он умер. Современники были убеждены, что его отравили иезуиты.
2: След в истории.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
2: И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды.
3: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: 100 нескучных историй. Кто может дать счастье? Индийский царь Акбар часто объезжал свою столицу и всегда требовал останавливать карету всякий раз, когда кто-либо из подданных захочет обратиться к нему лично с жалобой или просьбой. Однажды возничий остановил лошадей, потому что нищий протянул к царю руки с мольбой о милостыне. Он громко восхвалял царя и восклицал: «Только царь может дать мне счастье!» Рядом сидел другой нищий и громко кричал: «Только Бог может дать человеку счастье!» Возвратившись во дворец, царь велел испечь каравай хлеба и запечь в нем небольшой слиток золота. На следующий день он подъехал в карете к нищему, который надеялся на его помощь, и отдал ему хлеб. Через некоторое время он снова проезжал по этой улице, и тот же нищий протягивал к нему руки. Царь вышел из кареты и спросил: «Почему ты опять здесь? Разве я не дал тебе каравай, в котором был слиток золота?»
1: «Золото? Я не знаю ни о каком золоте. Хлеб был слишком тяжел, и я решил, что он плохо испечен, поэтому продал его соседу нищему за несколько монет».
0: Второго нищего рядом не было. Через некоторое время слуги доложили, что этот нищий, обнаружив в хлебе золото, купил дом и поправил свои дела. После этого царь посоветовал первому нищему уповать лишь на милость Бога. В этой притче не один, а два урока. Во-первых, нам действительно нужно прежде всего на Бога надеяться и к Нему обращаться в молитве с любыми нуждами. Потому что люди могут подвести, на то они и люди, а Бог никогда не подводит. Как и Библия говорит: лучше уповать на Господа, нежели надеяться на людей. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на правителей. А второй урок заключается в том, что нужно уметь извлекать драгоценное из ничтожного. Потому что иногда Бог самые дорогие, самые хорошие подарки заворачивает в самую невзрачную, казалось бы, упаковку. Ну, например, нам может показаться, что Библия, книга Библии скучна, она как-то вот, ну, не актуальна, кажется. Но если постараться и вникнуть в Библию глубже, то окажется, что в ней как раз-таки самое, что ни на есть, жизненно важная информация, актуальная, нужная для нас. Или, скажем, кому-то может казаться, что церковь, вот посещать церковь, это как-то, ну, напрасно потраченное время, да. Но если проникнуться богослужением, если уловить, постараться уловить смысл всего происходящего, то можно услышать, ну, я образно выражаюсь, да, услышать самого Бога, который в церкви обращается непосредственно лично к нам, отвечает на наши вопросы, на наши нужды. Вот как апостол Петр пишет на страницах Нового Завета: «Для вас, верующих, Христос – драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который, однако же, стал краеугольным камнем».

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Веровать свойственно душе возвышенной и великой, а неверие служит признаком души неразумной и низкой.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Моя слава — крест. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. Если у вас есть что-то ценное, то это дал вам Бог. Иногда люди растрачивают те дары, которые Бог доверил им, используя их для своей собственной славы, вместо того, чтобы использовать их для Божьей славы. И люди часто хвастаются своими талантами, как будто они сами себе их дали. Но вы не можете хвастаться тем, что вам было дано. Хвалитесь крестом. Он говорит о том, как сильно Иисус Христос любит вас и меня. Почему нам сказано хвалиться крестом Иисуса Христа? Во-первых, мы хвалимся крестом, потому что Он говорит нам о степени Божьей любви к нам. Это напоминает нам о том, как далеко Бог хотел пойти и пошел, чтобы помочь нам, чтобы спасти нас и благословить нас. Мы хвалимся крестом, потому что на кресте Иисус победил сатану и освободил нас от греха, чтобы мы могли наслаждаться общением с Богом. Через крест мы имеем победу над плотью и могилой. Поэтому мы хвалимся крестом Иисуса Христа, который принес нам освобождение и жизнь с избытком, и надежду на вечную жизнь на небесах. Бог запретил мне хвалиться чем-либо, кроме креста Иисуса. Нет другого имени, которым мы могли бы спастись, нет другого имени, которое принесло бы нам великую свободу и победу. Отец, мы так благодарны, что Ты так сильно возлюбил нас, что послал Сына Своего, который искупил нас от уз греха, чтобы мы могли знать Тебя и жить в вечном общении с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: У него был крючковатый нос в два раза больше его лица. Хотя он имел прекрасную артистическую душу, во внешности Исаака Уатса не было ничего привлекательного. Однажды кто-то подметил, что его голова казалась больше за все туловище, а его маленькие пронизывающие глаза и искривленный нос не позволяли выглядеть ему красивее. Он никогда не был женат, хотя после чтения его стихов одна женщина влюбилась в него. За этим последовала романтическая переписка, которая прекратилась после первого же свидания. Благодаря своему отцу в 4-летнем возрасте Исаак изучил латынь. Со временем он начал читать на греческом, еврейском и французском языках. Он был талантлив до гениальности, но из-за отказа быть послушным англиканской церкви его не приняли в университеты Кембриджа и Оксфорда. Поэтому он посещал колледж, поддерживаемый независимыми христианами. Тем не менее, он повлиял на этот мир, как немногие люди. Он написал более 600 гимнов, некоторые из них поют и сегодня. Он является автором большого количества публикаций, включая 52 книги на различные темы в области логики, грамматики, педагогики, этики, астрономии, географии и богословия. Еще совсем маленьким мальчиком Исаак, один из 9 детей в своей семье, постоянно сочинял стихи и поэтому часто говорил рифмой. Это так раздражало его отца, что однажды он приказал Исааку прекратить все это, иначе он будет наказан. Когда же у ребенка, помимо его воли, все же выскакивала рифма, за что отец его наказывал, Исаак, всхлипывая, говорил: «Меня не надо обижать, слова не будут рифмовать». В 7-летнем возрасте он написал свой первый гимн. Хотя Исаак и чувствовал себя обиженным и отвергнутым, он был человеком глубокого сострадания, сочувствия и любви. Все эти эмоции находили свое воплощение в его гимнах. «Конечно, я должен бороться, если я буду иметь власть и влияние», – писал он. «Дай мне больше смелости, Господь. Я вынесу все трудности и боль, получая поддержку из слова Твоего». Изучение нескольких его гимнов показывает, что большинство из написанного им раскрывает истины Писания, верность Бога, Его величие, Его мудрость и силу Слова Божьего, темы, которым, к сожалению, сегодня уделяется мало внимания. Его прекрасный гимн, который часто поют на Рождество под названием «Радость всему миру», основан на Псалме 97, где псалмопевец пишет: «Восклицайте Господу вся земля». Уатс убежден, что псалмы необходимо толковать в свете Нового Завета, к тому, где псалмопевец описывает поклонение Богу посредством страха перед Ним. «Я часто прибавляю любовь и веру», – писал он. Стоило бы уделить время для того, чтобы изучить сборник гимнов Исаака Уатса. В его гимнах вы увидите Бога. После его смерти, имевшей место 25 ноября 1748 года, в Вестминстерском аббатстве был поставлен памятник Уатсу. Его самый большой дар нам – гимны и песни прославления, которые мы все еще поем спустя 2,5 века. Ваша внешность не имеет никакого отношения к вашему достоинству. Исаак Уатс знал, что у него был большой нос. Возможно, это придало ему чувствительности, которая нашла воплощение в его служении. Так физический недостаток стал ценным качеством. Постарайтесь смотреть на душу, а не на внешность человека. Не обращайте внимания на внешность, и вы увидите, какой на самом деле этот человек. Постарайтесь относиться именно так к тем людям, которые чем-то отличаются от всех остальных, либо являясь выходцами из другой культуры или имея другое происхождение, выглядят или одеваются не так, как вы. Внешность человека не уменьшает эмоциональную чувствительность. Главное – это выявить в себе талант и посвятить его служение тому, кто нам его подарил.
0: Великие люди,
1: неизвестные.

0: хрипший, но очень ответственный петух по утрам бросает камушки в окно. А что делать? Призвание. А как проходит ваш день, друзья? И что удалось сегодня сделать из того, что задумывали? Или вы и сегодня нашли оправдание тому факту, что планам не суждено осуществиться? Как там говорят обычно в таких случаях? Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Всех приветствую, друзья! Приветствую на волнах свободного. Здесь Наташа Романцова.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Мне кажется, многие люди не верят в Бога по одной простой причине. Они не видят никакой связи между соблюдением или несоблюдением христианских заповедей и последующими результатами этих действий. Ну и, соответственно, не понимают, а зачем вообще заповеди соблюдать? Типа, вот я плюнул на икону, ну-ка испепели меня на месте. Ага, не испепеляешь? Ну, значит, нет никакого Бога. А я вот думаю, что не стоит ждать немедленной реакции от Бога. Бог — это не сотрудник ДПС, который спрятался за кустом и ждет, когда вы там превысите, чтобы состричь с вас расплату. От такого Бога можно немедленно откупиться свечкой или пожертвованием на храм, в зависимости от того, что грозит. И так думают ведь не только атеисты, а многие верующие, на поведение которых неверующие смотрят издалека. На самом деле расплата за превышение приходит вам внезапно в виде письма с вашим фото, когда вы нарушаете. А вы не заметили, как вас фотографировали. А вы и забыли про это нарушение. А система работает. Как есть сила притяжения Земли, так есть какая-нибудь неизмеренная сила притяжения зла. Нарушил, проходит время, и тебе прилетает какая-нибудь внезапная неприятная случайность. Поэтому соблюдение заповеди – это не попытка угодить карающему начальнику, а просто соблюдение техники безопасности по жизни. Однажды я просто села и сопоставила все свои случайности и несправедливости со своими прошлыми поступками и поняла, за что прилетели штрафы. Диалог Бога и человека для меня теперь выглядит примерно так. «Не суй пальцы в розетку, смертью умрешь». «Эй, нет, что это вы на мою свободу покушаетесь?» Как недавно было хорошо сказано в этом блоге, у Бога нет противопоставления. Солнце светит одинаково и добрым, и злым. Только злым оно светит, ультрафиолетом канцерогенным.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: feet it came down and ran to the ground.
1: Лиза Лукашина. Что-то совсем не то. Снова душа меняется. И на вопрос «за что?» от боли в стекло разбивается. Души теперь не те, лица не лица, маски. Все изменилось в тебе. Снова играешь в сказки. Одиночество словно спутница, будто бы боль слепая. И голова кружится, все, я теперь другая. Криком наивных глаз что-то тобой услышится, не покидая вас, цветов ароматом дышится.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Компьютерный вирус. Нет праведного ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога, нет делающего добро, нет ни одного. Послание к римлянам, 3 глава, с 10 по 12 стихи. Компьютер — это произведение человеческих рук. Он обрабатывает данные с феноменальной скоростью, анализируя, сравнивая, вычисляя и отображая результаты. Мало кто сегодня обходится без него. Но если в него вдруг проникает вирус, то может быть уничтожена вся информация, и компьютер перестанет слушаться своего хозяина. Разве это не иллюстрация человека? Он является произведением Бога-творца. Он может думать, выбирать, создавать и любить. Но из-за эгоизма, гордыни, алчности мы не способны делать то, что угодно Богу, что истинно, что честно и что справедливо. Мы, созданные для того, чтобы служить Создателю и почитать Бога, были заражены вирусом греха. И вердикт Бога таков: нет различия, потому что все согрешили. Без помощи специалиста компьютер не отремонтировать. Так и мы не можем обойтись без помощи Бога, который, если мы раскаиваемся в своих грехах, дарует нам новую жизнь — жизнь в Иисусе Христе.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Наталья Мелешко. Диалог. Ты знаешь, Господи, мои печали, о чем душа волнуется, болит, о чем мой разум сердцу говорит, какие беды, горести встречались. Ты знаешь, Господи, мои заботы, нелегкой жизни не замкнулся круг, опять тревоги, трудности вокруг, а вот на счастье не даются квоты. Ты знаешь, Господи, мою усталость, мой тяжкий груз нет сил уже нести. Мне от проблем бы взор свой отвести. Дай отдыха, Господь, хотя бы малость. Ты знаешь, Господи, Он отвечает, себя отвергни и за мной иди. Неси свой крест, он жизнь твою венчает. Оставь волнение, ропот позади. Ты мне доверься, в жизнь меня впусти и со смирением радость повстречает. О, Господи, немудрую прости, ты сделал все, чтоб стать моей отрадой, хотел меня в блаженство возвести, а я в сухой земле ищу усладу. Тебе лишь одному хвалу воздать, за все, Господь, прими благодарение, через все земное учишь ты смирению, а стало быть, все это благодать.

0: А вы любите выходные? Когда можно провести время как хочешь, не по порядку, а как будто поперек времени и заметкам в телефоне. Это такая роскошь, она с нами так редко случается. Оттого и желаю вам вот таких выходных в самое ближайшее время. Отложить пестрящие безумием соцсети, потерять пульт от невыносимого телевизора, оставить разве что свободное и свободно дышать поперек расписанием, ожиданием, разочарованием и даже чьим-то мнением.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 12 октября 1767 года иезуиты были изгнаны из Испании. Иезуитский орден, его официальное название «Общество Иисуса», был основан в 1536 году в Париже испанцем Игнатием Лойолой и в течение двух веков был опорой папства и основной силой контрреформации. Но к середине XVIII века иезуиты приобрели в Европе репутацию политических интриганов и расценивались своими противниками как склонные вмешиваться во внутригосударственные дела через тесные связи с влиятельными членами королевских дворов. Во многих странах Европы, включая Испанию, Португалию и Францию, образовались настоящие антииезуитские партии, которые стремились укрепить власть просвещенных королей. Одна за другой европейские державы стали объявлять о том, что деятельность ордена иезуитов запрещена на их землях. Так, 12 октября 1767 года испанский король Карл III заявил об изгнании иезуитов из Испании и принадлежащих ей колоний. В Испанской Америке влияние иезуитов было особенно значительным, поскольку здесь они были самым богатым и могущественным религиозным орденом. Испанцы, родившиеся в Америке, обучали здесь своих сыновей и отдавали в его ряды самых избранных. После этого указа все имущество иезуитов, в том числе процветающие гасиенды, было конфисковано, образовательные коллегии закрыты, а пограничные миссии переданы другим религиозным орденам. В конце концов, в 1773 году папа Климент XIV издал папское послание «Бреве», которое упраздняло монашеский орден иезуитов и передавало его имущество в пользу светских властей, а монахов иезуитов присоединяло к приходскому клиру. Папа Климент был уверен, что иезуиты лишат его жизни за уничтожение их ордена. И действительно, вскоре он умер. Современники были убеждены, что его отравили иезуиты.
3: След